Лично я, Владимир Бодров, от всей души желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше «да», нежели «нет». И дабы так оно и было, оставайтесь в компании с Авторадио. Тем более, что здесь только лучшая музыка и лучшее настроение 24/7. Эта ночь не исключение, и мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну а как тут не сойти с ума, когда так много денег разлетается в прямом эфире Авторадио и такие желания исполняются у наших слушателей? Вы, кстати говоря, тоже можете исполнить свою заветную мечту, и все, что нужно сделать, это зайти на сайт авторадио.ру, заменить скучные гудки в мобильном, ну и, разумеется, поделиться с нами своей мечтой. Машина, квартира, яхта, какое-нибудь золотое украшение. Друзья, выбор за вами, подключайте фантазию. Ну а мы здесь на Авторадио продолжим обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всем большой привет.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Когда счастье накрывает, им без сомнений нужно делиться, друзья. И мы здесь на Авторадио делимся своим счастьем всеми возможными способами. Во-первых, нас можно слушать через приемник. Во-вторых, есть альтернативные способы прослушивания. Это и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру. И я, Владимир Бодров, разумеется, советую вам выбирать то, что вам удобнее. Делайте громче и продолжайте движение только вперед.
1: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близко.

0: Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
1: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
0: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
1: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Возьми мое сердце, мою душу.
2: Да!
4: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Где бы вы ни чилили этим летом, Авторадио всегда будет с вами, причем не только в музыкальном формате, друзья, но и в наших официальных социальных сетях. Добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый час, который я, Владимир Бодров, вновь проведу с вами. Всем большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.

0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
2: 58-88-88.
3: Без тебя жизнь.

0: предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Авторадио.
5: Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США и Иран подписали мирное соглашение. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и продлении режима прекращения огня. Об этом объявил Дональд Трамп. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки, передает РИА Новости. США снимут нефтяные санкции с Тегерана и не будут вводить новые. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать ядерное оружие, при этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров США. Американский лидер высоко оценил роль Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в регулировании конфликта с Ираном. В интервью New York Times Трамп отметил, что считает премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые усилия по Ирану. В переговорах участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция. Отдельная благодарность... В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Венс считает, что объявленная сделка между Вашингтоном и Тегераном может создать пространство для преобразования на Ближнем Востоке. Между тем, цена на нефть падает после объявления Трампом о заключении мирного соглашения между США и Ираном. За несколько минут цена на нефть марки Brent обвалилась более чем на 3 доллара за баррель, пишет «Известия».
3: Про происшествие.
2: При атаке дронов на жилые дома в Тульском городском округе погибли 3 человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще 3 пострадали, среди них годовалый ребенок. Повреждены частные дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте работают экстренные службы, власти развернули оперативный штаб. Опасность беспилотников в регионе сохраняется.
3: Про регионы.
2: Власти Севастополя сократили до 2 минут время выдачи QR-кодов в чат-боте на покупку топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Еще с пятницы процесс выдачи QR-кодов был оптимизирован. Ввести номер машины теперь можно в чат-боте заранее, до начала распределения кодов. Полученный в воскресенье QR-код будет работать только в понедельник с 9 утра до 9 вечера, передает Интерфакс.
3: Про столицу.
2: Гроза с сильным дождем ожидается местами в московском регионе в начале новой недели. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. Сегодня днем в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями может быть кратковременный дождь. По области возможен сильный. В отдельных районах будет гроза. Синоптики отметили, что в течение дня воздух столицы прогреется до 22 градусов. Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Здравствуйте. Это радиостанция Авторадио, разумеется. Прямо сейчас и в это время традиционно встречаем вас мы. Драйв-шоу, поехали. Привет.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте всем. Да. Так, в студии вы уже слышали Иван Броневой.
2: Здрасте, Денис Курочкин тоже слышали.
1: Да, это здесь. Понедельник на календаре, 15 уже у нас июня. Как-то быстро время летит.
2: Середина, получается, первого летнего месяца.
1: Да, официально поздравляем всех тех, кто сегодня уже проснулся, сделал подвиг. И после трехдневного мощнейшего, так скажем, мини-отпуска судорожно пытается вспомнить пароль от своего компьютера, пытается вообще понять, куда ехать. Для меня вообще казалось, что все эти три дня какие-то бесконечные, правда.
2: Но длинные выходные очень, были длинными.
1: Прям очень длинные. Что-то как-то я даже подустал от них, ну вот правда.
2: Ну вот сейчас у тебя 5 рабочих дней, наверстаешь, да. Соскучишься.
1: Возможно, да, сказал сейчас.
2: И понял, что чушь.
1: Ладно, друзья, давайте выдыхать, мы все в одной лодке. Сегодня у нас по плану море классной, отличной музыки, живых интерактивов, будем с вами общаться, куча подарков, которые помогут вам, опять же, безболезненно втянуться в эту рабочую неделю. В общем, включайте на полную громкость, стряхивайте себе остатки вот этой дачной романтики, пыли сонной. Давайте вместе красиво и ворвемся в этот ритм рабочих будней. Поехали!
0: Драйв-шоу! Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио!
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.

0: Радиостанция номер один в России Авторадио приветствует каждого, ребята. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: В сборе. Ну что, вкатываемся в рабочие будни после длинных праздников. Чтобы вам было полегче, как-то не грузяще сегодня мы подумали, с вами будем общаться. Ловите шикарный, ребят, календарный повод. В эти дни во всем мире отмечается Международный день мужских недостатков. Да?
1: Вот есть. Так праздник, вот так радость.
0: Да, такое событие. Девчат, это ваш шанс сегодня сотрясти наш драйв-чат, конечно, выдохнуть и выговориться. Давайте сегодня честно обсудим все эти наши чисто мужские пацанские фишечки. Ну, например, разбросанные по квартире носки. Сегодня я стал сам соучастником этого события.
1: Наследил, получается?
0: Наследил, да. Пытался найти одинаковые. А что там еще?
1: Если, знаешь, зубная щетка и зеркало рядом, и вот на зеркале после зубной щетки, если неаккуратно чистить, остаются вот эти брызги от пасты.
0: Надо рот-то закрывать.
1: Так тут не рот, тут есть особенность определенная, когда электрическая зубная щетка.
0: Ну что у нас еще есть? Собственно, часовые посиделки в уборной с телефоном. Я заметил, что без телефона это 2-3 минуты.
1: А потому что неинтересно.
0: Это быстро. И ноги даже, ну как бы, ну,
1: работают.
0: Ты выходишь, они против себя.
1: Ты их чувствуешь.
0: Естественно. В общем, девчат, договорились? Да? Ну и ладненько. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите, какой самый забавный или раздражающий, возможно, мужской недостаток есть в вашем арсенале. То есть вот что у вас там накипело. Ждем ваши ответы в драйв-чате. Ну и, соответственно, 2 билета на концерт Ленинграда, группировки, который состоится 26 июня. Кто-то из вас у нас сегодня тоже унесет. С подружкой, может, пойдете, да и получите удовольствие.
1: Ну, чтобы никто не бесил, никто не раздражал. Логично, да. Но обещаю не раздражать вас в ближайшее время, потому что время спорта, и там много хороших, действительно положительных новостей. Есть, конечно, пара смешных, забавных, таких нелепых. Но это не про нас, это про то, что там на Мундиале происходит. Ну и, собственно, в конце этого часа будем первые ваши сообщения в нашем драйв-чате озвучивать. Поехали!
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс, термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

0: А вот он и свежачок подъехал. Полин Гагарина и Сергей Лазарев. Наконец-то это случилось. Классная песня. Сколько лет они мечтали что-то исполнить вместе, но не было подходящего.
1: Не было подходящего материала, как
0: говорят. Репертуара, который подходил бы обоим артистам. Вот теперь вы это услышали, как это звучит. Классно, давайте поздравим артистов. Не так давно песня появилась на свет, и теперь мы можем наслаждаться ей в эфире Авторадио. Ну, катим дальше, дамы и господа, потому что пятиминутка далее нас ожидает чистого тестостерона и спортивного азарта. За океаном продолжается главный футбольный карнавал. Сенсации там сыплются быстрее, чем тополиный пух на лобовое. Все самые горячие подробности прошедшего игрового дня знает человек, который даже комментирует это все во сне. Красные глаза. Спасибо, кстати, да, зарубежным коллегам, что вы поставили матчи в такое раннее время. Ну, вот такие, и не спишь ни днем, и ни ночью. Давайте, ну, поддержим парня, он на последних просто силах, хотя прошло всего 8 матчей. Иван Броневой. Давайте узнаем, что происходит на спортивных аренах.
2: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
3: Слушайте, ну тут событий вот прям с горочкой, даже без Мундиаля бы хватило на целый выпуск, а то и на два. Но вот начнем, пожалуй, с Национальной хоккейной лиги. Каролина выиграла Кубок Стэнли впервые за 20 лет, и всего это второе их чемпионство вообще во всей истории клуба. Обладателями трофея стали трое россиян, нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Российские хоккеисты, что особенно приятно и примечательно, уже 11 лет подряд выигрывают Кубок Стэнли. Ну, в составе разных команд, разумеется, и это круто. Далее еще одна приятная для тебя, Денис, новость. Футболистки «Спартака» впервые в истории выиграли Суперкубок России. Красно-белые на «Лукойл-арене» обыграли в дерби ЦСКА 1-0, с чем мы их поздравляем, чем «Спартака» с кубками в этом сезоне и в этом году как-то... Ну, прет, прямо скажем. Да.
0: Не, девочки, кстати, в «Спартаке» так отличаются от основного «Спартака». Они прям, ну, я имею в виду, как-то фавориты в своей лиге. Хорошо играют, прям, ну, очень хорошо.
3: Согласен,
0: играют.
3: Согласен, это правда. Но посмотрим, может быть, и суперкубок мальчикам покорится тоже. Будем смотреть, наблюдать. Далее, легендарный Дэвид Бекхэм стал первым футболистом, получившим звезду на аллее славы в Голливуде. Организаторы мероприятия даже пошли на уникальный, беспрецедентный шаг ради легенды мирового футбола. Они нарушили многолетние традиции. Вместо привычной красной ковровой дорожки перед трибунами расстелили зеленое покрытие. Вот так вот эффектно, красиво. Ну, первый футбол все-таки. И, кроме того, сразу американские эти медиа-организаторы сказали, что это не только за заслуги в футболе, знаете, он еще и глобальный личный бренд имеет, и икона стиля, и эффективное спортивное функционирование у него. В общем, там накопилось, и вот, пожалуйста, результат. Ну, а теперь то, с чего, собственно, и начали этот разговор о спорте, к Мундиалю переходим. Бразилия и Марокко, очень ожидаемый матч, первый топовый матч на этом чемпионате закончился в ничью, 1-1. Ну вот.
0: Ну, кстати, никто не ожидал, что 1-1.
3: Ну, 1-1, как будто вот такое событие, когда хочется, чтобы побольше голов было. Вообще очень много на этом чемпионате мира, пока, по крайней мере. Счет, где, ну, матчи, где счет буквально с одним, двумя, тремя голами, ну, такие. Много равных счетов по факту.
0: Вообще говорят, что когда Бразилия начинает без победы, то они чемпионом не становятся. Но чемпионом точно стал Исмаэль Асайбари, человек, который от Марокко забил этот гол.
3: Ну, теперь да.
0: Он же, да, он... Сколько там? 3 миллиона евро ему пообещали.
3: Ну, посмотрим, что заплатит по факту.
0: И что-то еще. Для себя он уже все выиграл.
3: Возможно. Главное, чтобы это все было воплощено в жизни и слово сдержали. Далее Шотландия вернулась на чемпионат мира спустя 28 лет и обыграла Гаити 1-0. Сборная Австралии неожиданно в сухую победила команду Турции 2-0. Неожиданно, особенно для турецких болельщиков, которые там заполонили и в Нью-Йорке улицы, и у себя в исторических местах в Турции, я имею в виду, организовали просмотры вот этого матча. Были очень расстроены явно и в шоке. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с Японией 2-2. Долго не могли забить, потом такие: о, можно же, это ж футбол.
0: Хотя, кстати, говорят, что Нидерланды в нынешнем году, если верить схеме вот этих математиков, должны выиграть чемпионат мира.
3: Но они одни, ну, не самые топовые, они в этом списке. Да, есть данные суперкомпьютера и специалистов, которые говорят, что есть претенденты, но Нидерланды не на первом месте, насколько я помню.
0: По версии, опять же, вот этих математиков.
3: А, другая версия какая-то.
0: Голландия должна победить, предсказал немецкий ученый, который
3: все
0: шесть прошлых мундиалей собственно, говорил о том, что выиграет Франция, что выиграет Аргентина и тому подобное. Сейчас должна выиграть как раз Голландия, по его расчетам.
3: Возможно, возможно. Но я видел только данные суперкомпьютера, которые считаются вот наиболее весомыми, интересными и популярными в СМИ. Это факт. Далее, важный момент. Швеция не оставила шансов Тунису. 5-1. Вот смотрел буквально, наблюдал сейчас и вижу, как матч закончился с таким явным преимуществом. Ну и матч, очевидно, где был победитель, заранее известен. Германия разгромила сборную Кюрасао 7-1. Но это не все так просто, на самом деле. Это был первый гол в истории сборной Кюрасао на чемпионате мира. И не кому-то они забили, а самой Германии. И как радовались сами футболисты, и как радовались болельщики там на острове. Кстати, Кюрасао тренирует, я напомню, знакомый нам Дик Адвокат. А он стал самым возрастным тренером в истории чемпионата мира вообще за всю историю, ну, получается, за все это время. Ему сейчас 78 лет и 8 месяцев. Представляешь, какой...
0: Какой?
3: Да, опытный мужчина. Это правда. Ну и финальное, коротенькое. Помните, мы на прошлой неделе рассказывали и говорили о том, что не продаются билеты на чемпионат мира, что там 180 тысяч билетов остаются невостребованными по-прежнему. ФИФА дала объяснение пустым трибунам на матчах чемпионата мира этого года. Согласно организации, трибуны пустуют из-за болельщиков, которые остаются в проходах и в фойе, вместо того, чтобы сидеть на своих местах. Блестящий ответ. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Ты купил билет за 80 тысяч рублей, например, да? И ты такой, а не пойду я на трибуны, а постою-ка я в фойе.
0: А это бесплатно?
3: Нет, ты же билет купил, ты
0: тогда
3: просил.
0: Тогда тупой ответ, я вам скажу.
3: Очевидно.
0: И еще странно, что они все ответы дают только на английском. Сколько...
3: А, это ты говоришь про пресс-конференции.
0: Язык. Да, сколько приехало журналистов, и они почему-то отвечают, хотя вроде по-испански, но не такой уж всеми забытый язык.
3: Нет, он достаточно популярный.
0: Что его нет. Получается, ну, бразильцы тоже должны на английском отвечать.
3: Да слушай, тут да, можно отдельный выпуск сделать по фейлам. Там про сборную Англии, которая бедная страдает. Они уже и вещи их украли, и бедные попали под перестрелку рядом с местом, где они живут, была перестрелка. И недавно торнадо там прошло. Они еще фактически-то играть не начали, а уже столько приключений, уже устали, реально. Можно понять, ребят, я не знаю, что происходит, но там многое есть о чем поговорить. Сделаем это в следующем выпуске «Времени спорта». На этом все, спасибо.
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бесплатная доставка весь июнь из «Гиперленты». Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-32048-605, 6+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
16: Авторадио.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: И предлагаем занять свое место на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке Авторадио прямо сейчас. Все меньше и меньше времени остается действительно до этого яркого события. Все случится 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Прямо сейчас давайте познакомимся с участником и попробуем ему отдать, а точнее попробует он выиграть у нас два билета на это яркое событие. Привет, как зовут тебя?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, меня зовут Жанна.
0: Жанна, очень приятно познакомиться. Жанна, как прошли твои выходные?
2: Замечательно. Были на рыбалке.
0: Ох.
2: Были на огороде.
0: Так.
2: Все как положено.
0: Ничего себе, как положено. Вот у меня все иначе было, поэтому немного тебе завидую.
1: Для кого-то это вообще мечта.
0: Так, ну на рыбалке ты была, значит, сейчас попробуешь поймать два билетика на большую дискотеку Авторадио. Послушай правила, они тебе пригодятся.
1: Жанна, тебе предстоит сыграть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио. Услышишь ты сейчас микс из трех больших хитов этой звезды. Нужно просто угадать, понять, какой из них точно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио со стадиона ВТБ-Арена уже 4 июля.
0: Понятно? Ясно? Запомнила?
2: Понятно.
0: Супер. Да. Тогда сегодня твоему вниманию будет представлена эстрадная, назовем ее так, певица, телеведущая, девушка, которая достаточно хорошо всем знакома. Она блещет не только знаниями и голосом, просто она шикарная, на нее приятно смотреть. Это Юлианна Караулова. Давайте ее и представим тебе. Слушай и определяйся. Поехали.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один.

0: Все три трека достойны.
1: Песни
0: но...
1: люблю.
0: Но?
1: Но думаю, наверное, третий.
0: Третий.
1: Третий.
0: Жанна говорит, что ты не такой. А почему не «Градусы»? Почему не так сильно?
1: «Градусы» тоже шикарная песня, но концерт звезд. Должны быть звезды.
2: А Юлиан Краулова, если поет песню, например, «Так сильно», то она перестает быть звездой, по логике твоей?
1: Нет. Нет, она шикарна.
2: Так, ладно.
0: Но мы остаемся на третьем варианте и ни в коем случае не меняем. Все верно?
1: Ну да, думаю, да.
0: А вдруг это мимо? Сильно расстроишься?
1: Может быть и мимо. Ну, значит, вот так, не повезет. Очень хотелось сестру порадовать, поэтому вот дозваниваю.
0: Ну давай проверим. Вдруг это и в точку, кто его знает.
3: Большой хит!
0: Ну, интрига так, конечно, себе не получилось.
2: А тут ни к чему она как будто даже.
0: Ответ правильный ты услышала сама, реакцию мы твою слышали. Все у тебя получилось. Поймала ты на свой крючок два билета на большую дискотеку.
1: Спасибо.
0: Авторадио. ВТБ, арена, большой стадион ждет тебя 4 июля. Я так услышал, что с сестрой, да, пойдешь?
1: Да, сестра ко мне в гости приезжает с севера, с Сургута. Поэтому очень хотелось ее порадовать и отвезти к вам на концерт. У нее день рождения.
0: Супер! Слушай, ну какие классные планы у тебя. Очень рада, что мы к этому тоже имеем отношение. Поздравляем тебя, Жан, большой молодец. Ждем тебя 4 июля. Так что давай, кроссовочки, что-нибудь легенькое, потому что танцевать будем целый день. Спасибо за игру.
2: Ну, а я напомню, что условный сигнал нашей игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. А если вы не хотите вот пытать свою удачу, хотите просто сделать здесь и сейчас, а оказаться уже с билетами, заходите на сайт Авторадио.ру, выбирайте лучшие места, категория 12+.
3: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 736 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 13, днем до 18 тепла.
3: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
15: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
18: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-П 313-402-710-600-028.
19: Утро начинается не с кофе, а с мечты. Оно новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: шоу. Поехали!
1: Для тех, кто хочет жить по-новому, как Мари Краймбрери, только что отметившийся в эфире драйв-шоу «Поехали», можно поехать в Удмуртию или, например, в Башкирию, там, в принципе, рядом, 200 километров.
2: Ну, рядом, да. Соседние регионы.
1: В Удмуртии, значит, продают пиратский корабль за 1,5 миллиона рублей. По сути, жилой дом с палубой, трюмом и матчами. Так. Ну, вот этими мачтами, писали.
2: Так, а в Республике Башкортостан?
1: А там придумали классную штуку для выгоревших, релакс. Надувают такой матрас, ага. Укутывают тебя в одеяло, в этот спальник, и отправляют плыть по течению. Просто плывешь и спишь. Ну и тебя идут по бережку контролировать, чтобы с тобой ничего не случилось.
2: Идеальный стартап.
1: Да.
2: Кто бы ты ни был, ты гений. Ты просто гений.
1: В Удмуртию. Прикинь, это класс.
2: Да.
1: Ладно, давайте теперь вернемся к драйв-чату. Там сегодня тема откровений у нас. Девочки нормально так пишут, что самый странный мужской грех, грешочек, который есть, и самый топовый, популярный, это пустой пакет от молока или какая-нибудь еда, которую он заботливо вернул обратно в холодильник. Знаешь, когда ложечка одна остается.
2: Да. Чтобы не выбрасывать.
1: Да, ну типа не я же.
2: Ну,
1: я же оставил, позаботился. Или вызывать этого, какого, господи, нотариуса, когда у тебя 36,6, все, ой, 36,8, ты умираешь, говоришь, все, завещаю.
2: Ну, доказано же учеными, что мужчины сложнее переносят температуру.
1: Да, но это уникальная настройка такая идет с детства. Давайте еще посмотрим, что вы написали. 915-459-2020. Сегодня обсуждаем как раз тему, какой самый забавный или раздражающий мужской недостаток есть в вашей памяти или, может быть, в вашем окружении. Мужчина допускает, так как на этой неделе, опять же, отмечается международный день мужских недостатков. Девочки, выговаривайтесь, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ну, вот тут как бы девушка решила, Наталья, мне кажется, всех под одну гребенку. Она написала еще, что на общей кухне оставляют свои чашки с остатками чая, чайными пакетиками в них, и не протирают после себя стол. Приходишь поесть, да, стол как минимум в крошках. Ну, это могут и девочки делать, Наталья.
2: Я видел таких девочек.
1: Вот именно.
2: Не в нашем коллективе, конечно, нет. Ирина написала, муж постоянно оставляет свою одежду на тренажере в кабинете. Ведь до гардероба надо сделать несколько шагов, а тут ближе. Но в целом ситуация знакомая и типичная. Но то, что есть личный кабинет у мужа, и там есть тренажер, и еще есть отдельно гардеробная, ну вот это, конечно, на богатом.
1: Дает ему возможность оставлять вещи, где он хочет.
2: Вполне себе оправданно.
1: Так, Надежда написала, не видеть еду в кастрюле, сковороде, в холодильнике, если ее закрыть крышкой. Ну все, как бы нет еды.
2: Ну я все, то же самое с вещами в шкафу.
1: Что еще, положить перед кастрюлей что-то, тем более. Даже пучок укропа или, не дай бог, бутылку молока, это также передается по наследству. Дети такие же, они просто банально этого не видят. Это понятно. Я в свою очередь тоже не могу найти футболку. А вот она заходит и находит ее.
2: Ну, причем она реально вот прямо перед глазами.
1: Я уверен, что это где-то там есть тайный кармашек. Может быть, в волосах там запутала. Пришла, говорит, да вот она. Я так пытался один раз, знаешь, не получилось. Когда мне говорят, где ключи? Я говорю, вот лежат. Сам понял, что у меня в кармане. Я так пытался их вот достать аккуратно.
2: Незаметно. Не получилось, да?
1: Да спалили, конечно, да, еще все. Наказали. Так мужчина не умеет. Пишите еще. Девчат, 915-459-2020. Парни тоже, может быть, вы тоже в курсе о своих недостатках, которых вам ежедневно напоминают. Попробуем сегодня от них избавиться. Но прежде перейдем в новый час. Там еще больше интересных сюрпризов, а также общение с участником большой дискотеки Авторадио. Не прозевайте.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Все банки могут включить в белый список уже осенью. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство, и Центральный банк передает РИА Новости. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. Это неправильно и несправедливо, отметил депутат. Белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов, среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы.
3: Про мошенников.
2: Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества, связанной с подменой номеров. Звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. Особенно часто жертвами таких схем становятся россияне, которые находятся за границей. Злоумышленники рассчитывают на усталость после перелета, стресс и опасения по поводу работы банковских карт в роуминге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Главное правило безопасности – не доверять номеру, который отображается на экране, только потому, что он выглядит знакомым. Если вам сообщают о подозрительной операции, нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком через официальное приложение или по номеру, указанному на оборотной стороне карты.
3: Про болезни.
2: Специалисты Роспотребнадзора не допускают передачи опасных лихорадок внутри страны. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Она подтвердила, что некоторые насекомые действительно способны передавать людям различные лихорадки. В этой связи Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов комаров любого вида вне зависимости от места нахождения.
3: Про запреты.
2: Росавиация запретила ночные вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о периоде с 23 часов до 11 по московскому времени, передает ТАСС. В Росавиации уточнили, что в остальное время решение о полетах в Иран должно приниматься на основании производственной оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Пассажиров призывают перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло.
3: Про отдых.
2: В России завершились трехдневные выходные. Мы отдыхали с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России. Следующий такой период ожидается только в ноябре. Это связано с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Этот праздник выпадает на среду, поэтому рабочая неделя будет разбита, а 3 ноября будет сокращенным рабочим днем. Еще одна короткая неделя рабочая в этом году выпадает на конец декабря. Дополнительный выходной будет в четверг, а последний день года. Его перенесли с январского воскресенья. Зачем начнутся январские праздники? Об этом напоминает «Комсомольская правда» со ссылкой на производственный календарь. Официальный курс доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс евро – 82 рубля 97 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Продолжаем наше движение. Как вы знаете, оно только вперед. Навстречу хорошему настроению. Это драйв-шоу «Поехали». В студии по-прежнему Иван Броневой.
5: Здравствуйте, и Денис Курочкин.
1: Привет-привет. В этом часе мы с вами, друзья, окунемся опять же в мир сообщений, где сегодня обсуждаем недостатки мужские. Ну да, на этой неделе есть такой праздник, поэтому, девчата, даем вам возможность выговориться. Вдруг ваш благоверный услышит и все кардинально поменяет. 915-459-2020. Очень ждем, очень надеемся. Помимо этого, встретимся в забаве «Купи Салана». Куда же мы без нее? Разыграем классный подарок. И главная вишенка на нашем торте.
5: Это, конечно, игра «Много денег на Авторадио», в банке которой сейчас находится 11 тысяч рублей. И уже очень скоро вы можете их у нас забрать. Главное, слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Очередная встреча. Дамы и господа, в игре «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон. С нами наш генеральный партнер играет «Зонбанк», в котором у нас, кстати, в этом сезоне потрясающий призовой фонд. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Плюс новогодний подарок, но о нем чуть позже. Как и позже мы расскажем. Хотя, что ж тянуть? Давайте прямо сейчас расскажем, как стать участником. Ведь это достаточно просто. 2 минуты от силы, и вы уже на встрече к своей мечте.
2: Ну, это если сделать перерыв на чашку кофе, то тогда 2 минуты. А так, секунд 30 максимум. Заходите на сайт Авторадио.ру. Дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио. Ну и коротко описывайте свою мечту. Дальше вы знаете сами, я думаю. Слушайте внимательно наш эфир. Ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Все достаточно просто. В банке сегодня у нас 11 тысяч рублей. Правила очень даже простые. Мы сейчас остановим нашу радиорулетку. Соответственно, если услышим вместо гудка гимна Авторадио, 3 тысячи рублей ваши. Назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом. 11 тысяч. Да, повышаем ставки. Ну и, конечно, партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит. А это уже будет 22. Да? Классная сумма. Вот так вот с утра в понедельник порадовать себя достаточно просто, слушая эфир Авторадио. Итак, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 4334. Принадлежит он Татьяне из Пензенской области. Говорит Татьяна следующее, точнее пишет. «Мне в этом году исполняется 38 лет. И я мечтаю о 38 миллионах рублей». Ну, она считает, что логично. 1 миллион за каждый год жизни. Mm-hmm. Звоним.
1: Мы ей должны, да?
2: Конкретно мы, да. Но мечтает об этом человек. Так, давайте позвоним.
1: Неужели у Татьяны занято сразу?
2: Я не знаю, возможно, что так.
1: А откуда она, еще раз напомню?
2: Татьяна у нас из Пензенской области. Давайте попробуем еще разок. Понятно. Ну, видимо, да. Видимо, такая ситуация. Еще разок. Сейчас, секунду, наберем.
3: Ну, она явно... Абонент сейчас не может ответить.
2: А, ну тогда понятно. Вот теперь, все понятно стало.
1: Не может она ответить из-за меня. У человека, у которого в планах 38 миллионов, наверное, есть и какая-нибудь мощная сейчас реализация, чтобы это случилось.
2: Либо она ждет, чтобы ей исполнилось 39, ну, плюс 1 миллион.
1: А не указал, когда день рождения?
2: Нет.
1: Надо как-то быстро решать этот вопрос.
2: А то плюс миллион, на бабки попадем, получается.
1: Знаешь, в момент суперфинала она скажет, о, мне сегодня 39. Но в любом случае, Татьяна, главное, во-первых, в игре участвовать, быть внимательной и в момент игры, конечно же, быть начеку. Все-таки мобильный телефон и вместо гудка гимна Авторадио это есть тот самый проход навстречу к мечте. 38 миллионов, конечно, это очень хорошее, я вам скажу.
2: Мечта, ну как это назвать?
1: У меня сразу прям такой каталог вылез, знаешь, из идей, на что можно потратить эти деньги. Но, друзья, мы вас ни в чем не ограничиваем. Заходите на сайт Авторадио.ру, принимайте участие в игре и, разумеется, пишите то, о чем вы мечтаете. Вдруг удача улыбнется вам, и вы станете хозяином того, что себе нафантазировали.
2: Ну и для этого предостаточно времени, на самом деле. Еще 3 суперфинала впереди, и еще 6-й будет дополнительный суперфинал под самый Новый год. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В банке у нас без изменений, как было 11 тысяч, так и остается.
1: Уверен, что мы их разыграем в следующем игровом эпизоде. Будьте внимательны, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в Автоград с выгодой до 700 000 рублей только до конца июня. С «Джили» летняя поездка.

0: время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
1: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Ну что, друзья, просыпаемся, настраиваемся на самую бодрую волну авторадио и ловим чистый летний кайф и удовольствие. Градус за окном растет, а это значит, что мы все ближе и ближе к главному танцевальному взрыву этого сезона. Напоминаю, 4 июля чаша стадиона ВТБ-арена превратится в грандиозный эпицентр танцев, где соберутся более 32 тысяч человек. Бешеная энергетика, киловатт любимых треков на большой дискотеке авторадио. Естественно, мы продолжаем утренний переклич со звездными тяжеловесами нашего супершоу. И прямо сейчас на связи мужчина, при одном взгляде на которого у половины женского населения страны начинает сладко замирать сердце.
2: И это неудивительно. Певец, автор песен, продюсер, народный артист Российской Федерации Стас Михайлов.
1: Стас, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Приветствую всех.
1: Ура!
3: Рад послушать.
1: Мы слышим тоже Стаса, это прекрасно. И пока у нас позволяет возможность поймать его вне сцены, что бывает крайне редко. Стас, первый вопрос. Как главному знатоку женской души. Все знают, что концерт Стаса — это всегда океан цветов, да, от преданных поклонниц. Вот вопрос интересует. А вот эти тонны роз после шоу, у тебя вот дома для них выделена отдельная комната, или ты тайно открыл, может быть, сеть цветочных магазинов?
3: Не дождетесь, не скажу.
2: А зря мы бы пришли.
3: Когда мы на гастролях, когда дают цветы, у нас есть правило, когда их с собой не можешь, ты улетаешь, все невозможно везти, мы едем в храм, и в храме оставляем цветы. Мы так живем.
1: Кстати, по поводу жизни и обычного выхода на улицу. Скажи, пожалуйста, вот в обычной жизни Стас Михайлов жарким июньским днем, вот он просто выходит из дома в магазин за хлебом, может быть, самому покататься на автомобиле? Или вот не получается, и толпы узнающих людей не дают возможности вот так вот погулять по улице?
3: В Москве это происходит, конечно, редко. Я из машины в какое-то помещение, тут мало приходится гулять. А вот когда на гастролях, у нас уже отработано до такой степени, что мы едем рандомно, выбираем какое-то место. Я говорю, а давайте, где у вас вкусные булочки? Заезжаем, кофе можем попить. Наоборот, интересно. Для людей это шок. Без подготовки. Я люблю все делать без подготовки, без объявления, так сказать.
2: Для меня шок, что Стас Михайлов ест булочки, потому что фигура у вас такая,
3: да,
2: что...
3: Честно, вот прям капучино с утра и булочки, потому что другого ничего нельзя в день концерта. Я поел там булочки с утрица, кофе выпил, настроение поднял, и все, до вечера.
1: Нормальная диета как раз, слушай, надо запомнить. Капучино
2: кофе
1: и булочка.
3: Не, ну я очень люблю, я в каждом городе говорю, где у вас самое лучшее, что-то там интересное, там выпечка, что-то необычное. Ну, мне нравится вкусный кофе и хорошая выпечка, прям кайфую. С утра это прям класс.
1: Короче, ребята, когда идете на концерт Стаса Михайлова, помните, хлебобулочные изделия топ. Всегда зайдет. Так, ну осталось самое главное, Стас, для того, чтобы у нас все случилось и прошло все великолепно, нам, естественно, нужен ты.
2: Ваш харизм, естественно.
3: Событие-то грандиозное, поэтому готовимся. Будем обязательно радовать людей. Будет много артистов, которые подарят вам незабываемые эмоции. Событие такого масштаба готовится, поэтому всех ждем. Обязательно я буду там, будут песни, которые вы любите. Обязательно споем и порадуем вас. Стадион, ВТБ-арена. Встречаемся все и поем вместе замечательные песни.
1: Большое спасибо. Не отрываем то, что видим время ранее. Как раз капучино и что-нибудь позавтракать. Это был он, да, тот самый, который подарил звезды с неба каждой девушке. Стас Михайлов. И который подарит каждому из вас море адреналина вместе с другими главными артистами нашей страны 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Я предлагаю все-таки не тормозить с билетами, потому что они тают на глазах, но есть еще у вас один шанс у нас их забрать.
2: Для этого нужно зайти в ВК на страницу Авторадио и там написать, как вы думаете, какую песню исполнит Стас Михайлов на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Окажетесь первым, кто правильно ответит, получите пригласительный на танцпол.
1: Действуйте, ребята, вперед, участвуйте, выигрывайте.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты.
4: Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16

0: Говоря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
12: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на zamena.fitauto.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да. А в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
5: Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, дамы и господа, давайте вернемся к нашей теме драйв-чата. Слушатели пишут, что готовы терпеть и носки, но это девчата и крошки на столе, лишь бы мужчина был надежным, не ворчал за рулем и вовремя чинил кран. Другие жестко стоят на своем, порядок в доме. Прежде всего, напоминаем, что тема сегодняшнего драйв-чата — это самый странный или дико раздражающий недостаток вашего мужчины. С чем это связано? С тем, что на этой неделе как раз и есть история под названием «Международный день мужских недостатков». Почему бы не выговориться? 915-459-22 20, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Вот что есть к этой минуте. Полетели.
2: Виктория пишет: приходишь иногда с работы, открываешь холодильник, там тарелка с обглоданной куриной косточкой. Я мужу спрашиваю: это зачем вообще здесь стоит в этом холодильнике? Ответ: я доем. Это из Благовещенска, Виктория.
1: У мужчин нет недостатков, есть особенность, пишет Ляля. Сказать какую-то плохую шутку и первым над ней посмеяться. Ну как смеяться? Ржать. Это только мужская особенность. Я бы сейчас вот все отдала, чтобы не с... а послушать как раз. Странноватые шутки своего мужа. Вот так.
2: Ну, да. Все относительно. Здесь вкусовщина, можно сказать, и так далее. Анна пишет: бубнить под нос, когда нужно что-то сделать. Вот это прям раздражает. Ну, не знаю, прибить полку, например. Итак, в итоге бубни, не бубни, а сделать все равно придется.
1: Это самомотивирующие тексты. Это такая мантра. Ну, как всегда, я это должен делать, вот это мне все достало. Но при всем при этом ты делаешь, а потом: хозяйка, иди посмотри, что я сделал. И вот если даже комплимент не поступит, ну...
2: Вот, вот тогда, да.
1: Нет, потом ты уходишь: ну вот, я вот это все сделал, она даже не оценила. И опять сидишь там, под нос бормочешь. Еще, по идее, душ должен падать сверху. Колени трешь. Ну и зачем я вот это все? Вот, женился, но мне надо. Так, доброе утро. Ой, помнишь, нас с Мариной мы в Воронеж отправляли?
2: Помню.
1: Отпрашивали ее с работы.
2: Да,
1: вернулась,
2: отпросили.
1: Говорит: сегодня доброе.
2: Спасибо. Молодец.
1: Но, говорит, ни одного камешка от меня в сторону мужчин сегодня не полетит.
2: Это потому что добрая.
1: Конечно.
2: А так бы накидала.
1: Все белые и пушистые. Спасибо большое. Класс. Слушайте, ненавижу, когда лезет в мою тарелку. Это, кстати, вот у меня топ в портале. Пишут, когда, ну, знаешь, типа вкусно-вкусно. Но есть еще мужчины, которые тоже подтверждают, что, знаешь, история раздражающая. Приходим в заведение. Да, это такое вот сейчас совмещу.
2: Так.
1: Приходим в заведение. Ну, как бы выбираем, да, но почему-то всегда мое вкуснее. То есть, получается, у меня забирают тарелку, я еще должен ее как бы, ну, невкусно доедать. Понимаешь?
2: Я понимаю.
1: Да.
2: Ну, а что, ну, надо привыкать, надо быть умнее. Заказывай сразу что-то невкусное, чтобы она это точно у тебя не смогла отобрать.
1: А все равно у тебя вкуснее будет. Такая добрая традиция. Так, окей, парни, ну, сегодня не ваш день. Вы сегодня можете только о своих недостатках писать, хорошо? На девчат не наезжаем. А впереди у нас игра под названием «Купи слона», в рамках которой может оказаться каждый из вас. Все же на маркетплейсах покупали, правильно? Ну, не обманывайте. Посмотрите там вот свой статус выкупа. Там у некоторых до миллиона доходит. Я был на одном мероприятии, увидел у девушки 8 миллионов.
2: Вот.
1: 8 миллионов.
2: Вот.
1: Я даже не представляю, что она покупала.
2: Вряд ли машину, да? Ну, то есть там за несколько миллионов.
1: И вряд ли за всю жизнь. В общем, ребята, мы нашли очередной классный товар и загадали три, точнее, не загадали, а замаскировали его за тремя отзывами. Справитесь, получите классный подарок. Звоните.
2: 258-3300, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 13, днем до 18 тепла.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
9: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П-313-402-710-600-028.
10: Чанган Юниес. Один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
18: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены. Проверенные машины. Прозрачные условия сделки. А также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
19: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Купи слона. Поехали.
1: Ах, вот она наступила там минутка, когда мы с вами пообщаемся уже непосредственно вот так вот. Тет-а-тет, тет-а-тет. Давайте пригласим к нам сюда первого дозвонившегося. Зовут... Как зовут?
2: Сейчас выясним. Давайте, привет. Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Денис, да, тебя зовут? Денчик, ты?
3: Все правильно,
1: во,
3: все правильно.
1: Все, значит, верно нам передали. Так, Денис, сразу, на маркетплейсе последний что приобретал?
3: Там газон-косилку.
1: Ух ты ж, не глядя прям берешь такие.
2: Нормально работает?
1: Вещи-то.
3: Да, да, предварительно изучив все, отзывы.
1: Оценки. Бензиновая, дизельная, ну какая там она?
3: Бензиновая.
1: А, я видел еще, кстати, такая механическая, когда ведешь, и она сама там что-то рубит.
2: Ну, я понял, да, на шестеренках.
3: Самоходная.
1: Да, не знаю, такой не пробовал, не тестил. Классная, не?
3: Вот как раз такая, самоходная.
1: А, ну у тебя бензиновая, все, он не понял. Ладно, ну в любом случае, значит, ты в курсе, что такое маркетплейс и что такое ПВЗшки, поэтому эта игра для тебя.
2: Смотри, правила у нас в игре элементарные, они построены на основе отзывов к какому-то конкретному товару с маркетплейсов. Начнем мы с самого сложного отзыва и будем двигаться к самому простому. Всего три отзыва. Тебе нужно отгадать, ну, за первые два отзыва. Ну, за три тоже, если отгадаешь, подарок дадим, но попроще. А вот если с первых двух отзывов сможешь понять, о каком товаре идет речь, то получишь прям роскошный.
1: Все ясно, понятно, Денчик?
3: Все понятно.
1: Давай, верю в твою удачу, поехали.
0: Купи, купи слона.
2: Итак, первый отзыв, самый сложный, оставила труба-дурочка. Покупала ребенку. Через час в нем сидел дед, а ребенок бегал вокруг и мочил деда из пистолета. К счастью, водяного.
1: Сложно. Я вот понимаю, о чем так, идет речь. Для меня это боль.
3: Вообще похоже на какой-то, может быть, надувной бассейн. Так вот, на первый взгляд.
1: Это ты в честь чего догадался-то? Вот и почему тебе такая мысль пришла?
2: На основе, да, каких доводов?
1: Фига,
3: ну,
1: сразу бассейн.
3: Ну, покупала ребенку, да, ну, как бы с водой связано. Вокруг ребенок бегал с пистолетом, с водяным стрелял по деду, а дед сидел в бассейне.
1: А что не песочница? Дед мог и в песочницу упасть. Сидеть там, а ребенок говорил, уйди, я хочу в куличке играть.
2: Ты видел много дедов? Которые в бассейне сидят.
3: Мне кажется, что хорошо, наоборот.
1: А у тебя есть бассейн?
3: Нет, не стал.
1: Не стал.
3: Очень
1: покупать.
3: Сложная история. Да.
1: Да. Ну, послушаем следующую? Или сразу принимаем, и ты такой рисковый сорвиголова парень, и не будем дальше никаких отзывов читать?
3: Лучше еще один.
1: Все-таки занервничал. Хорошо. Второй отзыв. Его написал создатель создателей. Итак, по инструкции рассчитан на 4 взрослых. Но китайцы, которые его производят, не учитывали, что один только российский деверь весит больше 135. Итог. В него помещается 1,5 деверя и еще немного воды. С учетом деда.
2: Который, возможно, не успел выйти.
1: А дед может быть чужим деверем.
2: Кстати, да.
1: Итак, Денчик, что это?
3: Останавливаюсь на бассейне.
1: Да какой ты? А может быть, это большая надувная кресло-качалка?
3: Может быть, но таких не встречал.
1: Окей, ответ Дениса, что это бассейн. Проверяем.
4: Ответ верный. Это надувной бассейн.
1: Ну это легенда, Денчик. Это все,
3: четко,
1: твое имя. Завидую, что тебя так зовут, правда? Я бы хотел, чтобы тоже.
3: Спасибо.
1: Чтобы что? Чтобы тоже меня называли. А я и есть Денис, боже.
2: Представляешь,
1: забыл.
2: Совпало, да.
1: Ну прикинь, с первой попытки сразу.
2: Это удивительно, это правда было.
1: И там ничего не говорилось о воде вообще.
2: Ну, кроме водного пистолета. Ну, водный пистолет вообще никак.
3: Они такие, да.
1: Да. Сначала говорят, потом думают, видишь, он же сказал, потом
2: засомневался
1: проверить. Ну что, ты выиграл? Вручаем тебе наш фирменный классный рюкзак Авторадио. Будешь самый модный. У тебя косилка есть, вот туда накидаешь там водиться, еще чем-нибудь. С учетом твоих там соток, наверное, километровых. Спасибо тебе большое за игру. Классного дня. Боль. Вот с этого я начал. Надувной бассейн. Так же я и не купил его.
2: Но еще лет не закончилось. Еще отпуск впереди.
1: Идет дождь. Все, на этом игра «Купи слона» у нас закончилась. Движемся вперед. В новый час там кинокритик. Как всегда, с попкорном к нам прибежит. А еще тема драйв-чат, которую мы еще раз напомню. Международный день мужских недостатков. Ребят, давайте, не стесняйтесь, пишите. Давайте искренне, честно поделимся. Тремя, может быть, пятью.
2: Можно анонимно.
1: Можно анонимно. Да, у нас тоже за это предусмотрен подарок. Поехали в новый час.
0: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 2870-0926-61. Возможно изменение расписания полета.
5: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД рассказали, по каким причинам в странах ЕС могут задержать россиян. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Россиян при планировании поездок в страны Евросоюза, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами, в том числе за поддержку СВО, посещение Крыма или подозрения в нарушении санкционного режима. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Он рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территорию ЕС даже транзитом. Климов указал, что россиянам, планирующим отдых в странах Евросоюза, следует учитывать и существенное увеличение очередей в визовых центрах. Он добавил, что из-за внедрения в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри шенгенской зоны рекомендуется закладывать на прохождение контроля значительно больше времени.
3: Про дороги.
2: Ограничение движения всех видов транспорта ввели на одной из дорог в Курском районе в Ставрополье. Проезд закрыли из-за схода селевого потока на проезжую часть, сообщает госавтоинспекция региона. Движение перекрыто на участке автодороги Полтавская-Богдановская-Степное, уточняет ТАСС. Госавтоинспекции рассказали, что объехать закрытый участок можно по дороге Курская-Новотаврический.
3: Про людей.
2: Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта в России на период до 2030 года. Как пишут ведомости, по состоянию на 1 января этого года показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил почти 27% против 25,5% годом ранее. К 2030 году должна увеличиться и доля спортивных сооружений, приспособленных к занятиям людей с ограниченными возможностями.
3: Про деньги.
2: Россияне стали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае доля таких платежей выросла до 30% против 25% годом ранее. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Одновременно увеличивается объем наличности в экономике. По данным ЦБ, в апреле он достиг 20 триллионов рублей, увеличившись за год на 14%. Эксперты связывают тренд с ростом издержек малого бизнеса, перебоями мобильного интернета и стремлением часть россиян хранить сбережения в наличной форме.
3: Про столицу.
2: Июнь этого года в столичном регионе может на 50-80% превысить норму осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается, а вторая половина июня прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. При этом образовавшиеся за первые две недели положительное отклонение температуры воздуха от нормы в 3 градуса будет нивелировано, подчеркнул Тишковец. Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. После обеда пройдет дождь, возможно, гроза. Воздух прогреется до 22 градусов. Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Итак, ребятки, давайте ехать вместе. Присаживайтесь. Это драйв-шоу «Поехали» в студии. По-прежнему мы, Броневой Иван.
1: И Курочка Денис.
0: В этом часе, кстати, сольно выступлю для вас, ребята. Да, подготовил немножечко интересных новостей из мира авто. Есть, кстати, интересные нововведения. Будьте внимательны. Расскажу, где правда, где ложь, чтобы вы лишний раз не попадались на фейковые удочки.
1: Кроме того, в этом часе к нам заглянет еще и кинокритик Николай Никулин. Расскажет, на что стоит сходить и на что точно стоит потратить свое время, а возможно, еще и деньги на билет.
0: Кино. Ну и, конечно, мы вместе с вами подведем итоги нашего драйв-чата, где сегодня, напомню, парни, наш день, девочки, ваш выход в календаре, Всемирный день мужских недостатков. Ну, на этой неделе. Так что мы официально можем принимать все вот эти претензии. Возможно, попробуем даже их исправить. Пожалуйста, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все работает. Ждем ваших сообщений.
2: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: Драйв-шоу, поехали с вами. Ну и настало время представить вам турбину нашего драйв-шоу. Настоящий ускоритель. Зайки с азота, если хотите. Денис Курочкин и его автоновости.
1: Автоновости. Поехали.
2: Итак, время свежих и актуальных, и главное, проверенных автомобильных новостей в студии Денис Курочкин.
0: Вау!
2: Ну, здесь должна быть какая-то
0: перебивка. Тысяч.
2: Спасибо. Итак, все время хотел, как будто я, знаешь, вот это... В галстуке сижу, серьезно.
0: Fox
2: так
0: News.
2: Вот, начнем с новости, которая заставит многих из нас, друзья, действительно перед оформлением страховки глубоко вздохнуть. Страховые компании опубликовали первые итоги работы по новым тарифным коридорам ОСАГО. И чудо не случилось. Для молодых водителей и злостных нарушителей ПДД стоимость полиса подскочила сразу на 20-25%. Собственно, почему? Ну, потому что вот так вот.
0: Это официальный ответ, я так правильно понимаю?
2: Центробанк расширил границы, и страховые компании тут же немножечко базовые ставки подкрутили на максимум для всех. Ну, кто хоть раз попадался на превышение скорости или мелком ДТП. Так что, друзья, аккуратнее. Езда теперь — это не просто безопасность, это реальная экономия нескольких тысяч рублей. Зато для опытных водителей с идеальной историей тариф практически не поменялись. В общем, включаем режим максимальной вежливости на дорогах. Целее будут и нервы, и кошелек. Двигаемся дальше к теме, которая на днях буквально, ну, взорвала, и прям такая нашумевшая новость, взорвала все паблики и чаты. О чем речь? Интернет заполонила новость, что МЧС запретила пользоваться смартфонами на заправках, а нарушители якобы будут вносить в черные списки и лишать бензина. Ну, то есть, Иван Сергеевич, а я видел, что вы отправляли СМС-ку жене. Больше вам мы не нальем 95-го. Так вот, выдыхаем спокойно, достаем свои гаджеты. МЧС официально вышло с заявлением и назвала всю эту историю абсолютным фейком. Все это неправда. Никакого запрета на звонки у бензоколонки нет и не планируется. Нормативная база этого не требует. Ведомство единственное, что призвало верить только официальным источникам, а не диванным экспертам и каким-то там новостям в пабликах, которые появляются время от времени.
0: Официальные источники — это смс-ки, которые приходят там. Дождь впереди, еще
2: действительно. Да, так что оплачивайте топливо через приложение, все нормально, пишите сообщение, не бойтесь, что колонка перед вами заблокируется. Это все неправда. Правда, есть другая новость, которая вас заставит немножечко похудеть в районе финансов вашего кошелька.
0: Так.
2: Если вы любите с ветерком и нарушениями мчать на дачу, да, явно вы это сделали, то госавтоинспекция, я шепотом буду говорить, ну, чтобы мало ли, в разгар летнего сезона вывела на трассы максимальное количество скрытых патрулей, ребят. Если вы думаете, что вокруг нет камеры, машин вот с мигалочками, да, то можно спокойно объехать пробочку по обочине там или поиграть в шашечки. Ближе двигайтесь. У меня для вас плохие новости. В общем, инспекторы дежурят на самых обычных гражданских легковушках, без какой-либо графики.
0: Вот. Это как с сусликом, видишь, суслика в поле.
2: Да,
0: он есть.
2: Но с мощным комплексом фиксации внутри. То есть едешь шестерка, и просто вот такой фотоаппарат, который... Чик, и все. Они едут в потоке, короче, снимают все художества ваши, которые вы вытворяете на видео, или фотографируют и передают данные ближайшему экипажу, который примет вас через пару километров. Вот. Так что, друзья, играем по правилам и не рискуем правами ради 5 минут экономии. Будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и последняя новость.
0: Так.
2: Коротенькая, ну вай как смешная, как будто мы не заметили. Китайцы вообще творят чудеса. На поставляемых из Китая в России автомобилях Audi и BMW начали замечать логотипы китайских брендов. Ну, то есть, в частности, Чанган. Чанган 750i дизель, вот.
0: Лонг-версия.
2: Да, или Чанган AA6 лонг, вот. По словам некоторых продавцов, участников рынка, такая практика пользуется для упрощения вывоза автомобилей из Китая. Вот, как бы. Ну, только пока BMW и Audi это касается. Но в то же время в Федеральной таможенной службе заявили, что на Дальнем Востоке подобных случаев не зафиксировали. Ну, Чанганы принимаем.
0: Поэтому и не зафиксировали.
2: Вот, но если серьезно, ведомости отметили, что автомобили на тех видео, которые попали в сети, на фотографиях, да, вероятно, отправлялись не в Россию, а через другие страны. Ну, вот другие, ЕАЭС туда вот. Реально стоит просто семерка BMW, Audi A4, а на них везде шильдики Чанган.
0: На дисках, на везде.
2: Везде.
0: Спереди, сзади.
2: На руле, в документах. Ну, вот. Но надеюсь, что там все честно, классно. Все согласно закону. И если вдруг вам приедет такая А4 Чанган, ну вы как-то, ребят, там посмотрите документы внимательно, да, и убедитесь. Говорят, что это около 2-3 месяцев такая схема действует.
0: Поэтому, уже?
2: Да, уже. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны при приобретении, грубо говоря, через вот такие вот какие-то схемы непонятные. Да,
0: потом, серенькие.
2: Не дай бог, будут какие-то проблемы. Вот такие автоновости к этому часу. Так что копите деньги на страховку, не верьте глупым слухам, будьте вежливы на дорогах, друзья, и давайте с удовольствием получать каждую минуту, благодаря эфиру Авторадио, вместе с нами двигаться только вперед, навстречу, кстати, кинокритику. Он скоро к нам заглянет в студию. Поехали.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летний.

0: устроится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Костюм, носки, бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, леди и джентльмены, давайте-ка заходим в зал. Что мы будем смотреть, пока не знаю, потому что сейчас мы это вместе с вами послушаем. Николай Никулин, наш кинокритик, как всегда, со свежими новостями из мира синема. Поехали.
2: Поехали.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Готовы удивляться?
3: Ну что, друзья, доброе утро.
2: Доброе
3: Денис,
2: утро.
3: Доброе Привет. Утро, Иван. Я вам хочу сегодня посоветовать две картины, которые про детей в статусе спасателей. И можно сказать, что это детские фильмы, можно сказать, что это семейные фильмы, можно сказать, что это фэнтезийные фильмы и фильмы-сериал. Я хочу начать с картины, которая уже вышла на экраны. И если вы не посмотрели, то обязательно да. Это картина под названием «Холоп 3». И там дети решают спасти, собственно, брак. Брак своих родителей. Ну да, совершенно верно. Родителей играет Кристина Асмус, Павел Прилучный. Павел Прилучный, ему большое спасибо за то, что он вырвался из рабства Сарика Андреасяна, потому что в последнее время он только в его проектах и снимался. И вот, наконец-то, у Клима Шипенко. Напомню, Клим Шипенко – известный режиссер, который у нас специализируется по этой франшизе «Холоп», плюс вместе с Юлией Пересильд летал в космос. Человек, который знает, как сделать блокбастер. И третья часть «Холопа», разумеется, блокбастер. Наверное, даже в большей степени, чем предыдущие две. Милош Бикович тоже присутствует, он будет играть Петра Первого, а вот вы уже угадали. Эпоха будет та самая. Петра Первого, турецких султанов, приключений, погонь. И тут надо сказать, что масштаб, наверное, масштаб гораздо шире, но при этом надо заметить, очень многие повторяются тропы, если угодно, то есть сюжетные повороты. Все то же самое. Если раньше пытались перевоспитать Мажора, Биковича, да, Аглаю Тарасову, то теперь уже не столько перевоспитывают, сколько пытаются показать, как можно спасти отношения, если попадешь в очень странные обстоятельства, ну и в которых нужно сплачиваться. Вот такая милая история семейная. Посмотрите, «Холоп 3». А другой сериал, на котором я хочу заострить внимание, называется «Малахит», и это уже прям возрастом пониже, действительно детская-детская история, причем она основана и на уральских легендах, и на сказках Павла Бажова. Вот я вижу уже, Иван встрепенулся, ему очень нравятся эти сказки.
2: Ну, у меня ребенку нравится. Я ему вынужден их читать, собственно.
3: И, ну, давай согласимся, что они в принципе хорошие и в принципе всем нравятся.
2: Только со сложным очень языком.
3: Да, действительно сложный язык, но Александр Богуславский, режиссер, который много фэнтези уже снимал, сделал здесь такую картину с легким языком, с легким повествованием, что-то опять похожее на «Очень странные дела», потому что это вообще сейчас тренд взять какое-то семейное детское фэнтези про детей, которые расследуют странные, ну, всякие странные странности, скажем так, страшные. И здесь главные герои находят малахит, решили покупаться, то есть это не темная история, а светлая. Лето, речка, пойдем купаться, а там на дне внезапно малахит, а этот малахит связан с древними легендами, с черным вороном, а потом на следующий день вдруг рыба начинает падать с неба. Мы уже знаем по разным песням, что может быть дождь из мужчин, из жаб, гадюк, но вот бывает и из рыбы. Это точно, друзья, к резким поворотам. Вот они там происходят в этом сериале.
1: То есть, в общем, сегодня у нас и такое.
3: И такое может быть фэнтези.
2: Юное
3: да. Фэнтези.
1: Каникульное.
3: Да. Абсолютно, да. Кстати, летнее каникульное. Такого не хватает порой.
1: Понятно. Ну, спасибо, что завез эту информацию. Теперь осталось нам донести свое тело до кинотеатра.
2: И ребенка тоже.
1: Спасибо большое, Николай Никулин, наш кинокритик со свежими кинопремьерами.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
10: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
9: Спрашивайте в магазинах вашего города.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: приехали.
1: Пока вся страна мучительно пытается вспомнить пароли от рабочих компьютеров, после трех выходных в мире отмечают Международный день мужских недостатков, да. Кстати, есть праздник женских плюсов, но недостатков нет.
2: Да, он... По-моему, все логично. Видимо, праздники придумывают девушки, и, собственно, картина очевидна.
1: Парни, мы вас уважаем вместе с этими настройками, о которых вы сегодня пишете. Есть один у нас персонаж, который расписал все вообще. Но давайте. В драйв-чате все-таки будем подводить итоги. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Самый странный или дико раздражающий недостаток вашего самца. С чем вы уже смирились, а за что готовы лишить сладкого? Давайте подводить итоги.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Очень большое сообщение от Вячеслава. Он пишет: извините, что пишу от лица мужского пола. Вот узнал про сегодняшнее, так скажем, событие. Хотя список претензий к мужчинам удивительно стабилен десятилетиями. Ну, там, топ, понятно, неряшливость, да, инфантильность. Брат, он пишет, у Вячеслава, там вообще подтверждение для его жены виртуальные игры. Он где там постоянно сидит. Угу. Ну, грубо говоря, равносильно с тем, что когда-то парни сидели в гараже, теперь все это сменилось виртуальными играми. Но тут и про коллегу вспомнил, что у него есть 36,8 температура, если способна превратить его в самого несчастного человека на свете, требующего королевского ухода. Но, дорогие дамы, он дополняет, давайте смотреть на эти черты под другим углом. Многие так называемые недостатки являются прямым продолжением достоинств мужчины. Ведь в здоровых отношениях партнеры понимают, что идеальных людей не существует. В принципе, как и пурпурные единороги, живут только в сказках. Настоящая гармония строится на попытках не переделать друг друга, а на умении принимать особенности характера. Вот так вот. Все, высказался, занавес, пишет Вячеслав.
2: Молодец. Вот прям разложил так разложил.
1: Но есть ответ, когда вот от Натальи. Вот он, конечно, разложил, что плюсы и минусы не переделать. А как такое вам, ребята? Был, говорит, у меня один такой экземпляр. Так вот, он кусал хлеб, не отрезал кусок, а прямо от целого. Угу. И с вареной колбасой то же самое. Открываешь холодильник и убить хочется. Ну, прикинь, ну как эту палку колбасы откусил, положил.
2: Ну, тут было еще сообщение, что пьет из бутылки прямо. Человек берет из холодильника бутылку молока, пьет, бутылку минералки, пьет. Почему не налить в стакан? Это же просто одно движение рукой.
1: Логично.
2: Ну, вроде бы даже, как будто и по делу пишут девчонки.
1: Тут просто даже как-то жалко пакет молока, он же испортится.
2: Ну.
1: Даже из холодильника убрать. Все, ты уже прикоснулся своими
2: биополем своим.
1: Давайте выбирать, кто сегодня у нас заберет два билета на концерт группы «Ленинград». Кто? Кто вам больше всего понравился?
2: Ну вот человек, который разложил все.
1: Вячеслав.
2: Несмотря на то, что он мужчина, а писали в основном девчонки, как будто бы логично отдать ему.
1: Ну, как будто бы, да. Пытался какой-то даже вывод сделать красивый.
2: И нам работы меньше.
1: Но вот Наталья, конечно, все его выводы вдребезги разбила с этой колбасой. Но, слушайте, ну сегодня все-таки, да, недостатки-то мужчин обсуждали. Поэтому одного из них не надо наградить, который все это признал и еще и поделился. Поэтому давайте под аплодисменты отправим как раз Вячеславу.
2: Да, дарим вам, Вячеслав, два билета на концерт группировки «Ленинград». Состоится он 26 июня на «Лукойл-арене». Поздравляем!
1: Да. Ну, а если требуется вывод, то, на самом деле, ребят, недостатки, конечно, самое крутое, чтобы они у вас совпадали. И вы могли вместе над ним посмеяться.
2: Ну, вместе так пили из посуды и кусали хлеб.
1: Да.
2: А это романтично. Один с одной стороны батон, а другой с другой.
1: Это было уже такое. 9,5 недель фильм называется.
2: Ну вот.
1: Там тоже холодильник пострадал. Все на этом, ребят. Драйв-чат на сегодня завершен. Спасибо всем, кто написал.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 736 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 13, днем до 18 тепла.
2: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ребята, ну вот мы и подъехали к финалу. Наша финишная остановка, да, конечная. Очень жаль, что так быстро время пролетело, но отдельно вам всем спасибо за то, что в очередной раз вы решили выбрать, встретить это утро вместе с нами. Спасибо, любимки. Без вас это, ну, было бы просто скучно. Но самое главное, что еще остается, любимки-то вы наши, мы также вас не только, ну, вас обожаем, еще и обожаем календарь считать. Вот, цифры, которые нам говорят о том, что до главного музыкального события лета осталось совсем чуть-чуть.
2: 4 июля. Меньше 3 недель.
1: 4 июля уже вот на носу, мы встретимся с вами на стадионе ВТБ-арены на большой дискотеке Авторадио. Именно там нас ждет Анастасия, Мари Краймбер, Иванушки, Григорий Лепс, Егор Крид, Зиверт, Владимир Пресняков. Дискотека Аварии, многие-многие-многие другие главные звезды с их главными хитами.
2: Но это еще не все. Есть приятная новость.
1: Какая?
2: Конечно. Сначала слушателям, потом тебе расскажу. Наш партнер, Национальная лотерея, прямо на фестивале подарит одному из вас, внимание, 1 000 000 рублей! Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 000 000! Следующим миллионером, кстати, можете стать именно вы. А буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно успеть купить на сайте «Авторадио.ру». Так что желаем всем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12+.
1: Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: В шоке просто.
2: Почему?
1: Ну вот.
2: Можем себе позволить. Можем, в конце концов, мы и партнеры, можем все.
1: Пока, ребят.
2: Счастливо.
3: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». 1 000 000 рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на трансфоле дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России разрешили выпуск бензина и дизеля более низкого экологического класса. Для чего, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро, но с показателями Евро-3. Такое послабление было сделано еще осенью прошлого года, теперь его действие пролонгировано, передает Коммерсант. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕАЭС. Эксперты отмечают, что это нововведение может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В условиях сокращения предложения топлива правительство также запретило экспорт бензина и ограничило вывоз дизтоплива. Объем реализации бензина на Петербургской бирже с начала года сократился почти на 12,5% по сравнению с 2025 годом, что говорит о сохраняющихся проблемах на рынке.
0: Про инициативы.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением установить предельную разницу в цене за единицу товара между маленькой и большой упаковкой. Парламентарий отметил, что во многих категориях товаров, от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров, небольшие упаковки стоят заметно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные. По словам Чернышова, разница в стоимости товара в зависимости от размера упаковки в первую очередь затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. Зачастую у них нет возможности купить большую упаковку сразу, поэтому они вынуждены приобретать товары небольшими объемами и в итоге платить больше, передает ТАСС. И еще об одной инициативе. В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. С инициативой выступил депутат Госдумы Анастасия Удальцова, передает газета «Ру». В своем обращении парламентарий предложил ввести для осужденных по статьям половой направленности дополнительные механизмы учета и надзора. Кроме того, депутат считает необходимым наладить взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и другими профильными службами. Также предлагается изучить зарубежную практику и оценить эффективность действующих в России мер по предупреждению преступлений против несовершеннолетних.
0: Про санкции.
2: Главы МИД стран Евросоюза согласуют сегодня на своем совещании в Люксембурге расширение списка так называемых персональных санкций в отношении физлиц и организаций из России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания, передают РИА Новости. Эти ограничения предполагают заморозку активов на территории стран ЕС, а также запрет на поездки для физических лиц. Политическое решение о введении новых ограничений уже принято. Консенсус среди всех государств достигнут, ранее сообщали в Европарламенте. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да, выходные прошли, а никак не отпускают воспоминания. Хочется еще больше отдыхать. Но все, длинных выходных этим летом больше не будет. Теперь только отпуск, разве что брать. Ну, берите и с нами его проводите. Авторадио в каждом вашем гаджете. С нами можно и ехать. FM-приемник вашей машине в помощь. Умная колонка с нами дружит, и мы с нею. Можно слушать и смотреть на сайте авторадио.ру. И мобильное приложение тоже работает. Меня зовут Олеся Соболева. Приветствую каждого из вас. Надеюсь, что вы отдохнули за эти три дня. Вы бодры, веселы и готовы покорять горы работы.

0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П 313-402-710-600-028.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: А до 4 июля, между прочим, остается чуть больше 2 недель. Мы считаем минуты, мы считаем дни до нашей с вами встречи на большой дискотеке Авторадио. Весь стадион будет танцевать в субботу, 4 июля. ВТБ-арена готовится, главные звезды исполнят свои главные хиты. И у вас есть отличная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться в числе 30 тысяч танцующих. Самое главное, первым дозвониться до эфира Авторадио 8-495-258-3320, сыграть с нами в большой хит и забрать свои билеты на большую дискотеку Авторадио. Давайте знакомиться с нашим игроком. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло. Добрый день, меня зовут

0: Кирилл.
1: Кирилл, очень приятно. Вы тоже считаете дни до большой дискотеки Авторадио?
0: Да, конечно, считаю.
1: Желаете оттанцевать, я так понимаю?
0: Желаю.
1: Кирилл, но мы исполняем желание в прямом эфире Авторадио, вы же знаете. Ну и еще вы помните, что у нас же главные звезды выступают на главном танцполе этого лета. Они выбрали свои большие хиты, чтобы вы классно потанцевали. Ну и вам прямо сейчас, Кирилл, нужно будет сразиться с группой «Галибри» и «Мавик». Они подобрали большие хиты и только один исполнят на большой дискотеке Авторадио. А вот какой это вам сейчас нужно послушать и отгадать. Попробуем?
0: Да, конечно.
1: Ну, тогда, Кирилл, все внимание на Авторадио. В эфире «Галибри» и «Мавик» и их большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Итак, Кирилл, что вам подсказывает ваша интуиция?
1: Подсказывает, что это Федерико Феллини.
0: Будете танцевать именно под этот хит?
1: Да под все буду танцевать.
0: Ну, я к тому, что мы сейчас проверяем. Никаких других вариантов.
1: Ну, из этих трех Федерико Феллини.
0: Все, проверяем, Кирилл, я слышу. Слышу уверенность.
2: Большой хит!
0: Ну, конечно, Кирилл! Танцевать вы точно будете подо все на большой дискотеке Авторадио и под этот хит «Галибри» и «Мавик» в том числе. Именно его ребята выбрали, чтобы вы стерли свои пятки на главном танцполе этого лета. Я вас поздравляю, два билета ваши.
1: Спасибо, попробую стереть. Ну,
0: мы потом проверим, если что, 5 июля после дискотеки. Кирилл, я вам и впредь желаю удачи. Большущий молодец, взял, дозвонился первым, забрал билеты и теперь в числе 30 тысяч танцующих будет отрываться на стадионе ВТБ-арена 4 июля на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды споют свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Галибри и Мавик, конечно же. Так что всех ждем. Приобретайте билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+, или выигрывайте в эфире. Условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Так что слушайте внимательно эфир и будьте начеку. Забирайте свои билеты и до встречи на большой дискотеке Авторадио.
2: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российской компании на 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили, что кипрская брокерская компания и их сообщники причастны к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Возбуждено уголовное дело по месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге. Проведены обыски. Изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 миллионов рублей. Мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры, создавать в соцсетях страницы клубов путешествий. Об этом РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России Ирина Русина. По ее словам, злоумышленники добавляют на фейковые страницы в соцсетях реальные фотографии популярных туристических мест, расписание и фальшивые отзывы. После того, как у них получается собрать группу, аферисты просят предоплату и отменяют тур из-за неблагоприятной погоды или других причин. При этом возврат средств откладывается. Кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади. Порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются сегодня в Москве. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Водители призвали пользоваться метро из-за ожидающегося ливня. Кроме того, желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа 17 июня. Всю предстоящую неделю в столице будет по-майски прохладная и дождливая погода. Изнуряющий жары в июне не ожидается. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Формула любви? Формула успеха? Это вторично. Есть более важные задачи. Авторадио и Макфа представляют программу «Формула активной жизни». Слушайте и узнаете, какие ингредиенты сделают вкусное максимально полезным. Какую пасту теперь готовят адепты правильного питания. И что можно съесть, чтобы не только похудеть, но и быть здоровым. С 15 по 21 июня на Авторадио.
8: Спонсор АО Макфа. Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О пани, о пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: Авторадио.

Наверняка слышали новость, как один энтузиаст посчитал, сколько же времени можно сэкономить, поднимаясь по эскалатору, не стоя вот двигаться, а поднимаясь и спускаясь. 10 дней за всю жизнь. Но мы тоже считаем дни. 19 дней остается до большой дискотеки Авторадио. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-Арена и танцуем, ждем не дождемся этого мега-события. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова и многие-многие другие. Не пропустите, занимайте лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Времени остается все меньше, собственно, как и этих самых мест. А там, между прочим, 30 тысяч человек. Там, это на стадионе ВТБ-Арена 4 июля на большой дискотеке Авторадио танцуют. Там будут все. И мы, и наши любимые артисты. Так что до встречи на стадионе ВТБ-Арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Это, между прочим, суббота. Ну, а сегодня, если вдруг вы потерялись, понедельник. И с вами я, Олеся Соболева. Его провожу.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 13, днем до 18 тепла.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полета.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Госдуме предложили установить единые выплаты участникам СВО.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме. Письмо с предложением направлено премьер-министру. Сейчас размеры выплат в регионах различаются. Например, в Самарской области в этом году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 до 2,6 миллиона рублей. В Чувашии она составляет 2,1 миллиона, а в Югре – более 4 миллионов. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО.
1: Про образование.
4: В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного на переход на современную систему высшего образования. Со следующего учебного года по решению президента проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал еще в мае 2023-го. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение двух уровней – базового и специализированного. Аспирантура при этом выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров.
1: Про отдых.
4: В Госдуме предложили навсегда сделать выходным 31 декабря. Глава Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил перенести выходной с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений, при этом в ряде регионов дата объявлялась выходной, тогда как в других субъектах оставалась рабочей. В этом году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул.
1: Про алкоголь.
4: Порядка 4200 литров алкогольной продукции изъято из незаконного оборота в Калужской области с начала прошлого года по июнь нынешнего. На данный момент в регионе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях работают 124 объекта, 77 из них в Калуге. Основные нарушения у индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом. Всего проведено 52 проверки, возбуждено 64 административных дела, наложено штрафов на 3 с лишним миллиона рублей, прекращена работа 34 точек. Глава региона поручил проанализировать эффективность закона об ограничении наливаек, который вступил в силу с марта прошлого года, в том числе по объему жалоб от населения. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки, курс евро – 82 рубля 78 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

Грустить мы и не собирались, нет такого пункта в наших планах, хотя если вдруг вам что-то стало грустно, ну погрустите. Вообще про нас снова вышло исследование, говорят, что 40% россиян не представляют своей жизни без эмоциональных качелей. То грустно нам, то весело. Живые люди же все-таки. Делайте громче авторадио, ловите большой привет. У микрофона Олеся Соболева. Грустить не собираюсь. Собственно, да некогда. Да и зачем? У нас же лето, у нас же июнь. И отличное настроение, согласитесь?

0: Реклама. У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН П 313-402-710-600-028.

0: аэробика, танцевальные мастер-классы, диджей-сеты. С Dream Beach Club ваше лето будет незабываемым. Билеты на сайте dreamisland.ru.
1: 21 июня. Концертный зал «Москва». Гала-концерт международного фестиваля «Голоса мира». Вас ждут выступления звезд и молодых талантов. Леонид и Николай Агутины, Анжелика Варум, Диана Гурцкая, Александр Рева, Алсу, группа «Слава Скрипка» и многие другие. Не пропустите это шоу и станьте частью большого музыкального события. Успейте занять лучшие места на moscowcall.ru.
2: Музыка

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Тульской области помогут всем пострадавшим после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Выплаты предусмотрены для тех, кто получил ранения или потерял имущество. Помощь окажут и семьям погибших. Сейчас в Туле продолжают обход домов в пострадавших населенных пунктах, чтобы зафиксировать повреждения. Напомню, атака произошла сегодня ночью. Погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, среди них ребенок. В регионе также рекомендовали временно отказаться от развлекательных мероприятий. К другим новостям. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ТАСС, такое обращение уже направили в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть 3 и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза, до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Для индивидуальных предпринимателей также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем режимам. Россияне могут взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не имеет права отказать в таком отдыхе. Об этом сообщили в Минтруде. Отпуск предоставляют по письменному заявлению сотрудника. При этом эти дни не вычитываются из ежегодного оплачиваемого отпуска. В Минтруде уточнили, что такие же 5 дней за свой счет можно взять и при рождении ребенка. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
12: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
13: Авторадио.

0: Авторадио представляет
1: главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 736 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 13, днем до 18 тепла.
2: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. С осени все банки могут включить в белые списки. Об этом подробнее через секунду.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство и в Центробанк. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. Это неправильно и несправедливо. Напомню, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов.
2: Про запреты.
1: Омская область готовится ввести полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина на всей территории региона в Омске и районах области. Такое решение озвучил губернатор Виталий Хаценко. Это стало возможным благодаря новому федеральному закону, который дает регионам право самостоятельно вводить ограничения на продажу подобных устройств. Губернатор поручил Минздраву Омской области до 1 августа разработать проект регионального закона. Органам исполнительной и местной власти поставлена задача согласовать документ до 1 сентября.
2: Про футбол.
1: Сборная Германии по футболу вышла на первое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира. Рекорд был зафиксирован после разгромной победы немцев над сборной Кюрасао в стартовом туре группового этапа чемпионата мира, сообщает Интерфакс. Общее число голов Германии в финальных стадиях чемпионата мира достигло 239. Ранее лидером была сборная Бразилии, в активе которой 238 мячей. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июня. Впервые в истории Мундиаль принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. В турнире участвуют 48 команд вместо привычных 32.
2: Про Авторадио.
1: Совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мария Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: пока Юлия Савичева улетает из Москвы во Владивосток и обратно, надеюсь, мы с вами, пожалуй, эту песню обменяем на деньги. Можем себе позволить, причем каждый город нашей страны участвует. Все те, кто зарегистрированы в нашей фирменной суперигре «Много денег», слушают внимательно, прямо сейчас рискуют стать богаче. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче свои приемники. Мы начинаем.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, мы ваши желания делаем реальностью в этом счастливом сезоне суперигры «Много денег». И с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Напомню, на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Все это потихонечку становится вашим. Играем каждый день, поэтому нужно проверить свой мобильный, чтобы вместо гудков там звучал гимн «Авторадио». Ну и, конечно же, мечтою нужно поделиться на нашем сайте. И слушать внимательный эфир в любой момент позвонить. Звоним и спросим, что за песня только что была в эфире. Собственно, в банке сейчас приятная сумма 11 тысяч рублей. Легко их сделаем вашими, а генеральный партнер выигрыш удвоит. То есть 22 тысячи рублей на горизонте. Давайте остановим нашу авторадиорулетку, узнаем номер игрока. Итак, выбран номер 8101, последние цифры, префикс 978, зовут игрока Дамир, проживает он в Республике Крым и очень хочет свой собственный участок в Ялте. Классная мечта, Дамир, давайте-ка прямо сейчас ему и позвоним, и денег, что ли, ему подкинем. Ну и про мечту поговорим конкретнее. Вместо гудков мы ждем гимн «Авторадио». Как только услышим его, сразу же вручим 3000 рублей. Ну и, конечно, хотелось бы прямо сейчас гимн «Авторадио» услышать.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Дамир, это «Авторадио». Это игра «Много денег», «Счастливый сезон». Вы в прямом эфире.
2: Я очень рад, здравствуйте.
0: Ну, у нас, правда, Дамир, такая история случилась. Вы слишком быстро взяли трубку, мы не услышали гимна «Авторадио». Давайте-ка мы прямо сейчас вам перезвоним, а вы сразу не берите, секунд 5 дайте поиграть нашему гимну, хорошо?
2: Хорошо, хорошо.
0: Вот приятно иметь дело с человеком. Давайте прямо сейчас мы Дамиру перезвоним, наберем его номер, ну, чтобы было все красиво. Так, номер Дамира набран. Напомню, 8101 последние цифры. Мечта нашего игрока – участок в Ялте. И очень хочется услышать гимн «Авторадио». Никаких гудков, никаких посторонних мелодий, голосовых помощников, автоответчиков. Только гимн «Авторадио», который хочется услышать. Ах. Что же это за история такая? Уже занято. Вот звоним человеку, и уже занято. Ну, давайте-ка мы, что ли, еще раз позвоним, но чтобы прям совсем отбросить, а то получается один на один. Попытка номер 3 дозвониться до Республики Крым, до нашего игрока Дамира, который мечтает о своем участке в Ялте. Ну, и мы тоже мечтаем вместе с Дамиром. Есть 3000 рублей. Берите трубку, Дамир. Ну, куда вы делись уже? Эх. Дамир, алло.
2: Алло.
0: Дамир, ну вот я уже начала нервничать. Не подходит к телефону человек. Есть гимн «Авторадио». Вы наш человек, получается. Давайте теперь подробнее знакомиться с вами и вашей мечтой. Вы хотите участок в Ялте, все верно?
2: Да, да, мечта моя.
0: Так, а что за участок? Какой должен быть вид? Может быть, на берегу моря?
2: Ну, можно и на берегу моря, так. Можно и в горах.
0: А, вы еще не определились, да? А что за участок? Там дом-то должен быть на нем?
2: Ну, я дом могу и сам построить. Главное, чтобы был участок.
0: А, вы у нас это, человек с руками.
2: Ну да, конечно.
0: И каждый мужчина должен в своей жизни дом построить, сына вырастить, дерево посадить.
2: Ну, сына уже вырос. вырос, дерево посадил.
0: Вот, остался участок. Классная мечта, Дамир. Такая вот мужская, настоящая. Я надеюсь, что благодаря Авторадио все исполнится. В одном из суперфиналов очень хочется, чтобы рулетка выбрала ваш номер. Но пока у нас в банке деньги. 11 тысяч рублей. Готовы отдать все-все-все до копеечки, если назовете песню, которая только что в эфире звучала.
2: Нет, к сожалению, не назову.
0: Эх, Дамир, а что это вы делали, рассказываете?
2: В огороде с виноградом занимался.
0: Так под авторадио зреет лучше виноград. Слаще был бы.
2: Да вот что-то я упустил этот момент.
0: Вот
2: теперь
0: с этой...
2: буду всегда
0: вот,
2: его включать.
0: Вот-вот-вот, вот с этой секунды, пожалуйста, ради винограда. Ради вашей мечты.
2: Хорошо.
0: Слушайте, авторадио всегда везде.
2: Обещаю.
0: Вот, вся страна слышала, Дамир, ваше обещание. Я же вам желаю удачи. Вы получаете за гимн авторадио 3000 рублей, а генеральный партнер игры удваивает выигрыш, то есть уже 6000 рублей вы скоро получите на карту Озонбанка. Ну и надеюсь, что заряд отличных эмоций и вообще удачу вы получили прямо сейчас с нашим звонком. Классно, что познакомились. Номер ваш в игре остается. Запускаем авторадиорулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 13 тысяч рублей. В любой момент их сделаем вашими. Проверяйте свой мобильный, чтобы вместо гудков там звучал гимн авторадио, чтобы все ваши гаджеты были настроены на главное автомобильное радио страны. Вот что бы вы ни делали. Работали, ехали, с виноградом занимались. Вот в любом случае нужно настроенным быть на нас, потому что позвоним ведь. Ну и сделаем вас богаче, сделаем вас счастливее. В этом сезоне у нас 5 суперфиналов. Напомню, по количеству ваших желаний, а под Новый год у нас самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти, Дискотека Авария, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-410-610-628.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Е8 «Темпа» — ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Платье, юбка, туфли.
15: Остановись.
14: Посмотри, сколько еще места.
15: Да, но придется платить за перевес.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В крупных российских торговых сетях стало дешевле покупать продукты первой необходимости. По данным ритейлеров, в мае минимальные цены на социально значимые товары снизились на 11% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за год подешевели овощи. Заметно снизились цены на картофель, свеклу, капусту и лук, а также дешевле стали рис, свинина и сливочное масло. Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Всего на эти экзамены зарегистрировались больше 242 тысяч человек, передает агентство ТАСС. Больше всего участников выбрали биологию, почти 134 тысячи. Еще свыше 24 тысяч человек сдают географию. Письменную часть экзамена по иностранным языкам напишут около 83 тысяч выпускников. Самым популярным остается английский. Также одиннадцатиклассники сдают немецкий, французский, испанский и китайский языки. Москва становится все более популярным туристическим направлением. Число путешественников из дальнего зарубежья в этом году уже выросло на 12%. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, передает «Российская газета». Около 50% от всего турпотока из стран дальнего зарубежья пришлось на Китай. Также в тройке лидеров – Индия и Турция. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
3: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 13, днем до 18 тепла.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: До 30 июня 2026 года.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: «Калуга». Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград». Автомобильное сердце города.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
10: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
2: Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Владимир Путин предложил отложить на 3 года снижение 20-миллионного порога выручки.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Владимир Путин предложил отложить на 3 года снижение 20-миллионного порога выручки, до достижения которого компании могут не платить НДС. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, решение прорабатывалось с правительством и представителями бизнеса. Оно коснется более 360 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. С этого года порог выручки, дающий право не платить НДС, снижен с 60 до 20 миллионов рублей, и в последующие годы он должен был поэтапно снижаться до 15, а затем до 10 миллионов.
1: Про недвижимость.
4: Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%, но это вероятнее уже в первой половине 2027 года, чем во второй половине текущего. Для банков прямой эффект будет заключаться в снижении объемов выдачи ипотеки и медленном росте портфеля при одновременном росте резервов.
1: Про работу.
4: В России необходимо заместить 11,5 миллионов работников до 32 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что 66% востребованных специалистов являются работниками со средним профессиональным образованием. Ранее председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов усомнился в рациональности 5-летнего прогноза потребностей в кадрах. Рациональность такого прогноза, по его словам, вызывает сомнения у экспертов, поскольку столько времени обычно занимает получение квалификации, необходимой для высококвалифицированного специалиста. Эксперты считают, что долгосрочный прогноз должен осуществляться с горизонтом 10-15 лет.
1: Про дороги.
4: Вокруг Балабаново построят обход. Соответствующее соглашение достигнуто со строительно-инвестиционным холдингом «Автобан». Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Объездная дорога разгрузит город Балабаново от грузового и транзитного транспорта, обеспечит бесперебойное транспортное сообщение в пиковые часы между городами Балабаново, Ермолино, Обнинском и прилегающими к ним поселками, а также повысит транспортную доступность формируемого научно-производственного кластера в Обнинске. Добавлю, холдинг уже хорошо зарекомендовал себя в нашем регионе. Его силами реконструирован масштабный участок трассы М3 «Украина» и построен первый в России экодук. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

0: получается, она не я, я не она, вы не они. Что же нам тогда остается? Да просто быть собою. Вот я, Олеся Соболева, каждого из вас, такого уникального, приглашаю на просто неповторимую большую дискотеку Авторадио. 4 июля случится, ну, что-то мега потрясающее. Мы собираем стадион, встречаемся на ВТБ-арене и танцуем всем 30-тысячным залом, а главные звезды поют свои главные хиты. Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Нельзя пропустить большую дискотеку Авторадио. Надо быть на главном танцполе этого лета. Занимайте лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. И до встречи на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2 Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
8: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-НП 313-402-710-600-028.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
13: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Альпийские, баварские, французские.
16: Сережа, что ты делаешь?
15: Путешествую.
16: С открытым ртом и причмокивая?
15: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
17: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
18: Мясной гурман.
19: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
20: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
21: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области и Крыма восстановили в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Сейчас легковые автомобили пропускают по понтонной переправе. Водителей просят быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте. Ранее движение через Джанкой приостанавливали после атаки беспилотников. Тогда был поврежден мост у полуострова Чангар. Также перекрывали движение по мосту между Геническом и Арабом. Арабатской стрелкой. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов, опрошенных телеканалом 360, ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом они называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль, а также дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не ждут. Эксперты считают, что Центральный банк будет действовать осторожно и смотреть на инфляцию и другие риски. Многофункциональных отечественных роботов, которые собирают тополиный пух и мусор, уже начали испытывать на улицах Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщил замгендиректора столичного инновационного кластера Александр Уланов. Он добавил, что создавать роботов только для уборки тополиного пуха невыгодно, поэтому российские компании разрабатывают решения для комплексной уборки городских улиц. Таким образом, один робот может собирать в том числе и опавшие листья, пыль и мелкий мусор. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
1: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
0: Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
10: Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Кто 6+. Авторадио.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: Завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
4: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже — бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России для поддержки семей установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи заявлений в социальном фонде. Об этом напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. К единовременным выплатам относятся, в частности, декретные и пособия при рождении ребенка. Сегодня это порядка 28,5 тысяч рублей, уточнил парламентарий. Ежемесячные выплаты – это пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные пособия, предусмотренные для детей до 17 лет, а также материнский капитал. Чаплин напомнил, что при доходах семьи ниже регионального минимума может считаться семья нуждающейся и получает единое пособие, причем подтверждать этот статус не нужно. Социальный фонд самостоятельно проверяет и оценивает доходы граждан. Важно также учитывать, что пособие по уходу за ребенком может получать не только мама, но и другие родственники, отец, бабушки, дедушки и так далее, тот, кто фактически воспитывает ребенка.
0: Про санкции.
2: ЕС ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных России стран, сообщает Совет Евросоюза. В частности, ограничения введены против Павла Астахова. Сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Там, по словам Каи Каллас, будет обсуждаться также инициированный ею запрет на въезд в Евросоюз для всех участников СВО. Она утверждает, что эта идея осуществима по аналогии с внесением в черный список. Перечень тех, кому планируется запретить въезд, будет составляться на основе разведданных об участниках спецоперации, пояснила глава евродипломатии.
0: Про природу.
2: Гроза, град, сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом предупредил столичный комплекс городского хозяйства. За сутки в отдельных районах города может выпасть не менее половины месячной нормы осадков. Городские службы на фоне надвигающейся непогоды перевели в режим повышенной готовности. На улицах дежурят бригады и спецтехника, которая готова откачивать воду. Автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходов не укрываться под ними во время непогоды. Подробнее о том, когда москвичам пользоваться солнцезащитным кремом, а когда брать с собой зонт, в беседе с Авторадио рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
3: В начале недели, в ее первой половине понадобятся зонты и в отдельные дни даже, наверное, свитера или курточки. В первой половине этой недели за формирование метеоусловий будет отвечать циклон, центр которого кружит над районами Карелии. А в такой ситуации регион ждут облачная с прояснениями погода, дожди больше всего ожидается предстоящей ночью. Вторник днем дожди местами будут сопровождаться грозами. Самым холодным днем этой недели ожидается среда. В столице в этот день плюс 16, плюс 18 всего. В соседних регионах от плюс 14 до плюс 19 градусов. Начнет меняться погода в пятницу. Дожди постепенно прекратятся. Днем в Москве уже чуть выше плюс 20 градусов. В соседних регионах плюс 18, плюс 23 градуса.
2: Синоптик добавил, что уже в выходные понадобятся солнцезащитные очки. Будет сухая и солнечная погода. Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Полет нормальный, однозначно все будет, надеюсь, из 10. Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Только вперед, дорогие, по-другому и быть не может. Очередная неделя, да, послепраздничная, но она позволяет что-то изменить, чего-то достичь. Я этого и пожелаю, пусть все получится. Успеваем наслаждаться летом. И, конечно же, прямой эфир вас приветствует. Авторадио, красавцы и самые настоящие красавицы.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Как передает РИА Новости, это связано с ремонтом инфраструктуры и корректировкой графика. В компании уточнили, что продажи откроют в ближайшее время. Ранее некоторые СМИ сообщили, что билетов с южных направлений нет на отдельные сентябрьские даты. На этом фоне в Госдуме также обратили внимание на проблему перекупки железнодорожных билетов. По данным РЖД, за прошлый год было выявлено около 2000 таких случаев. Россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в бюро кредитных историй, центральный банк, полицию и саму кредитную организацию, пишет «Парламентская газета». Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то финансовая организация может снять претензии и исправить данные. Для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредиты. Это можно сделать через госуслуги или через МФЦ. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные опроса приводят в ЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти 1/3 в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, а для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
5: Авторадио.

больше никому не будем отдавать прямой эфир Авторадио. Будем оставаться вместе везде и всегда. Здорово, что миллионы слушателей так и поступают. А потому здравствуйте, тысячи городов. Наслаждаемся прямым эфиром сейчас. И, конечно же, предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где состоится большая дискотека Авторадио. Мы ждем вас. Главные звезды обязательно исполнят свои главные хиты. Это Люся Чеботина, Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбри, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. В общем, это главный танцпол предстоящего лета. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. И, конечно, пропускать такое не представляется возможным. Поэтому абсолютно из разных городов ждем гостей. По-разному добираемся. Но 4 июля обязательно встречаемся на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. 12+, категория. Билеты в любой момент доступны на нашем официальном сайте, на сайте авторадиодиско.ру. Так что приглашение официальное у вас есть. Осталось как раз-таки оказаться вместе с нами. Ну и в данный момент по возможности делаем звук чуть-чуть, но все-таки погромче.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Новосибирской области сняли режим ЧС. Подробности далее. Власти Новосибирской области сняли режим ЧС, введенный в регионе из-за пастереллеза. Он был установлен в феврале из-за вспышки этого заболевания у коров. В минувшие выходные в области также сняли карантин, который действовал из-за этого заболевания домашних животных. Как пишет ТАСС, мясо, а также другая продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территорию субъекта. Кроме того, разрешили перемещение животных по территории под контролем ветеринаров. В феврале в 5 районах Новосибирской области были выявлены очаги пастереллеза. Там с целью предотвращения распространения заболевания провели изъятие скота. Кроме того, с начала года было обнаружено больше 50 очагов бешенства. Владельцам скота предусмотрена компенсация за каждое изъятое животное. Собственникам и членам их семей назначена выплата в размере регионального прожиточного минимума сроком на 9 месяцев.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили оформить ОСАГО без привязки к конкретному транспорту. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, поправки, предлагающие привязать полис к водителю, а не к автомобилю, вносятся уже не в первый раз. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил инициативу.
3: Совершенно нереализуемая никогда и никак. Она рациональна с точки зрения того, что владельцам не нужно будет покупать несколько полисов на условно автомобили, если у них их несколько. Но здесь тоже возникают вопросы фундаментальные по допуску, например. Вот купил человек полис, да, на себя, на каких машинах он ездит. Это полная перекройка всей формулы. У нас же в формуле есть еще коэффициент мощности и так далее. И понятно, что если там 18-летний человек ездит на Феррари или на шестерке «Жигулей», то это очень разная степень рисков.
2: По словам экспертов, такого нововведения, как привязка полиса ОСАГО к водителю, а не к машине, сделает невозможным отслеживание по камерам наличия или отсутствия полиса на авто, а значит, заблокирует предпринимаемые меры по сокращению количества водителей без полисов ОСАГО на дорогах. Это приведет к проблемам у добросовестных автомобилистов. Они смогут чаще оказаться потерпевшими в ДТП, виновник которых не застрахован. Помимо защищенности участников дорожного движения, с помощью процедуры проверки наличия договора ОСАГО камерами фото- и видеофиксации появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией и использовать процедуру оформления ДТП в рамках Европротокола.
0: Про Авторадио.
2: Уже совсем скоро состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Успейте купить билеты и занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и кассах города, категория 12+. По данным Центрального банка страны, официальный курс доллара сегодня составил 71 рубль и 91 копейку. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 82 рубля и 97 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну что ж, тогда под стать моменту всем ярких улыбок и пожелаем. Тем более, что-то мне подсказывает, летом улыбаться гораздо легче. Сезон отпусков, сезон прекрасного времени, сезон знакомств, ну и далее по тексту. Так что, надеюсь, мы проведем его на 100 из 100 и на 1000 из 1000, как вам удобно. В общем, верю, что все у нас с вами обязательно получится, этого и пожелаю. Также музыкально авторадио остается где-то неподалеку, поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки, настраивайтесь на нас и продолжаем наше путешествие. По-прежнему в студии Иван Прудников. Страна, еще раз огромный привет.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН ИП 313-402-710-600-028.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центр избиркоме объясняют это мерами безопасности, передает «Комсомольская правда». Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. При этом онлайн-голосование планируют проводить с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски на участках, там установят дополнительные точки доступа Wi-Fi. В России собрали первые вагоны для поезда, который будет ходить по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Поезд рассчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности состава предъявляют особые требования, пишет «Парламентская газета». Над проектом работают около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей магистрали, в том числе мостов и переходов через дороги и железнодорожные линии. Зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве, передает ТАСС со ссылкой на исследование. С начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, а в нефтегазовой отрасли – 23%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории, обестрашивающие страшной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
4: Авторадио.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.
3: Что это?

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Рекламно-информационная программа «Формула активной жизни».
1: Забежала тут к подруге на ужин. Она ставит тарелку, а там спагетти необычного зеленого цвета. Подумала, какой это ресторанный секрет. «Лен, — говорю, — ты где заказывала?» Она смеется. «Сама, — говорит, — готовила. Это Макфа Wellness. Я чуть со стула не упала. Это макароны из магазина?» Оказалось, да. Мука из твердой пшеницы плюс необычные натуральные ингредиенты. Думаю, надо брать тестировать. И знаете, это любовь с первой вилки. Теперь у меня дома целая палитра вариантов для настроения и пользы. Яркие золотистые спагетти с куркумой – источник пищевых волокон. С ней даже самый простой ужин превращается в приятный ритуал заботы о себе. Цвета морской капусты со спирулиной. В ней много клетчатки и тех самых антиоксидантов, про которые все говорят. А бордово-коричневые Макфа Wellness с мукой из виноградных косточек – моя слабость. Тонкий ореховый оттенок во вкусе и, главное, природный источник железа. А это про баланс здоровья и красоты, когда кожа просто светится изнутри. Еще есть макароны с морскими водорослями, источником кальция, высокобелковые. В них содержание растительного белка аж 21 грамм на 100 грамм продукта. И вот что я поняла. Макароны Макфа Wellness – это идеальная основа для правильного питания и активной жизни. И при этом такая разнообразная и яркая.
0: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты.

0: И...
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Госдуме предложили установить единые выплаты участникам СВО.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме. Письмо с предложением направлено премьер-министру. Сейчас размеры выплат в регионах различаются. Например, в Самарской области в этом году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 до 2,6 миллиона рублей. В Чувашии она составляет 2,1 миллиона, а в Югре – более 4 миллионов. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО.
1: Про недвижимость.
4: Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%, но это вероятнее уже в первой половине 2027 года, чем во второй половине текущего. Для банков прямой эффект будет заключаться в снижении объемов выдачи ипотеки и медленном росте портфеля при одновременном росте резервов.
1: Про работу.
4: В настоящее время в России на одного безработного приходится около 18 вакансий. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. При этом, если в 2021 году соотношение вакансий к числу безработных составляло 8:1, то сейчас показатель вырос до 18:1, что говорит о положительной динамике. Кроме того, вице-премьер привела данные по уровню занятости в наиболее массовых возрастных группах. Среди россиян 30-39 лет показатель вырос с 87 до 91%, а в возрастной категории с 40 до 49 лет с 90 до 93%.
1: Про дороги.
4: Вокруг Балабаново построят обход. Соответствующее соглашение достигнуто со строительно-инвестиционным холдингом «Автобан». Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Объездная дорога разгрузит город Балабаново от грузового и транзитного транспорта, обеспечит бесперебойное транспортное сообщение в пиковые часы между городами Балабаново, Ермолино, Обнинском и прилегающими к ним поселками, а также повысит транспортную доступность формируемого научно-производственного кластера в Обнинске. Добавлю, холдинг уже хорошо зарекомендовал себя в нашем регионе, его силами реконструирован масштабный участок трассы М3 «Украина» и построен первый в России экодук. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки, курс евро – 82 рубля 78 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ну, то мы договоримся, никогда никому не отдавать друг друга, естественно, близких, беречь, говорить им что-то хорошее, приятное, поддерживать во всем. Ну и, собственно, эфир авторадио и любимый слушатель. Пусть эта дружба также сохраняется, крепнет только с годами, а десятилетия это только подтверждают, что мы с вами на правильном пути. Вот о чем речь. Все так же у микрофона Иван Пруников. Страна, привет, большущий. Надеюсь, все наслаждаются летом. И не сомневайтесь, очередная рабочая неделя нам обязательно покорится. Ну а тем, кто в отпуске, что ж, и вовсе прекрасно отдохнуть. Надеюсь, заслужили.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. Об этом сообщили в Минобороны. Экипаж успел катапультироваться. В ведомстве уточнили, что угрозы жизни и здоровью летчиков нет. По данным Министерства обороны, разрушений на земле также не зафиксировано. Студентов вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совфеде, передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Ранее стало известно, что только около половины компаний положительно оценивают подготовку выпускников к началу карьеры. Минимальная стоимость поездки в Турцию для двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Более качественные гостиницы уровня 4 звезды и эконом-пятерки обойдутся путешественникам в сумму от 175 до 250 тысяч рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
9: Авторадио.

Ну что же, благо это совсем не обязательно. Тем более, если речь, допустим, пойдет про большую дискотеку Авторадио, то у нас и категория именно 12+. Так что мы ждем вас, дорогая, прекрасная, необъятная страна, 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Также будем зажигать, будем петь, танцевать, веселиться, отдыхать. Но как тут иначе, потому что главные звезды на сцене, главные хиты. Это Анастасия, это Егор Крид, это Иванушки, это Григорий Лепс, это Мэри Краймбрери, это Ева Польна, это Стас Михайлов, Татьяна Буланова. Огромный список артистов и, конечно же, возвращение Авторадио, по сути, в стадионный формат. Мы ждем более 30 тысяч гостей и, конечно, верим, что вы станете частью этого большого праздника. Так что 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-Арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Билеты круглосуточно на нашем сайте, на сайте авторадиодиско.ру для каждого из вас. И поверьте, главный летний танцпол мы запомним надолго.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Погода.
3: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
1: Реклама на Авторадио.
0: 58 88 88.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Владимир Путин предложил отложить на 3 года снижение 20-миллионного порога выручки.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Владимир Путин предложил отложить на 3 года снижение 20-миллионного порога выручки, до достижения которого компании могут не платить НДС. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, решение прорабатывалось с правительством и представителями бизнеса. Оно коснется более 360 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмом. С этого года порог выручки, дающий право не платить НДС, снижен с 60 до 20 миллионов рублей, и в последующие годы он должен был поэтапно снижаться до 15, а затем до 10 миллионов.
1: Про бизнес.
4: В РЖД подтвердили переезд подразделений из Москвы в регионы. Пилотом станет создание научного, образовательного и IT-кластеров. Размещение подразделений в регионах станет драйвером территориального развития и послужит импульсом развития местной инфраструктуры, считают в компании. Ранее переезде офисов крупных компаний из Москвы в регион объявил на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин. Среди таких компаний президент назвал и РЖД.
1: Про экзамен.
4: Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщается со ссылкой на документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Добавлю, владение такими навыками может спасти не менее 140-150 тысяч жизней в год.
1: Про транспорт.
4: 29-й автобус в Калуге изменит маршрут. На планерке в Гуруправе обсудили жалобы калужан на несоблюдение транспортом интервалов движения. Утром автобусы приходится долго ждать и брать штурмом. В УКТ причиной назвали улицу Братьев Луканиных на правом берегу. Зимой эта дорога вообще непригодна для проезда. Большому транспорту там не разъехаться, рассказал начальник управления Вадим Витьков. Он предложил вернуться к старой схеме, которая заезд автобусов на улицу Братьев Луканиных не предусматривала.
1: Про спорт.
4: Калужане забронировали теннисные корты в сквере Волково на все лето. Корты открыли год назад, и благодаря спонсору в сквере появилось 4 корта, 2 игровых и 2 тренировочных. Заниматься на них можно бесплатно по предварительной регистрации. Бронировать площадку можно на 1 час и не более чем на 2 часа в неделю. Сейчас возможна регистрация только на сентябрь или на раннее утро в июле и августе. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Остается пожелать, чтобы этих драм и ран еще было как можно меньше. Ну а в целом верим в успех, верим, что все будет на 10 из 10. И, конечно же, на каждом километре дорог, причем дорог во всех смыслах этого слова, дорог жизненных, в частности, остаемся вместе с Авторадио. Меня зовут Иван Прудников, страна большущий привет. Здравствуйте, тысячи городов, здравствуйте, миллионы слушателей. Наслаждаемся музыкой, тем более проверенной временем.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
12: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
13: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-402-710-600-028.
14: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минэнерго уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. Все логистические трудности отрабатываются оперативно, передает «Комсомольская правда». В ведомстве уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности. При этом в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. В Крыму бензин отпускают не более 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ТАСС, обращение уже направили в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в два раза – до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. ФИФА может пригласить юношескую сборную России на международный турнир для игроков до 15 лет, сообщает Лента.ру. Соревнования планируют провести в сентябре в США. Участие в них смогут принять все 211 футбольных ассоциаций. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. При этом ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении наших команд. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605-6+.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Авторадио.

Ну что ж, зато большая дискотека «Авторадио» абсолютно для каждого из нас. В этом нет никаких сомнений. И, конечно же, мы всю страну ждем 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Это Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. Разумеется, это главный танцпол предстоящего лета, который стоит посетить, который стоит покорить, стоит зажигать, отдыхать, веселиться на все 100, а может быть на все 500%. Поэтому билеты для себя, для своих близких приобретай на нашем официальном сайте. 12+ категория. Ну и давайте же запомним возвращение «Авторадио» в стадионный формат. Так что 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Встречай большую дискотеку «Авторадио». Ну и в данный момент остаемся вместе с нашим прямым эфиром.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
4: До 30 июня 2026 года.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58-88-88.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянина осудили за госизмену. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Жителя Крыма осудили на 17 лет за госизмену в интересах Украины. Также Леонид Горецкий признан виновным в незаконном хранении взрывчатки. Как сообщила прокуратура Севастополя, мужчина сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В январе прошлого года он по заданию куратора в Киеве прибыл в Севастополь, чтобы изъять из тайника почти 1,5-килограммовую бомбу. Его задержали сотрудники ФСБ.
3: Про топливо.
2: В России разрешили продавать низкокачественное топливо. Власти сделали это, чтобы предотвратить его нехватку. Правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Как пишет Коммерсант, это может смягчить локальные дефициты, но не исключены риски для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с Авторадио отметила, что разрешение на продажу дешевого топлива действует еще с начала СВО. А вот автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал о топливе подробнее.
4: В бензине третьего экологического класса есть три основных компонента, на которые надо обращать внимание. Это повышенное содержание серы, 150 мг на килограмм, то есть в 15 раз больше, чем в бензине пятого экологического класса, повышенное содержание ароматических углеводородов и монометиланилин, это октаноповышающая присадка, которая у нас запрещена как вредная еще в 2016 году. Ароматические углеводороды и монометиланилин приводят в том числе к увеличению высокотемпературных отложений на цилиндропоршневой группе. Ну а повышенное содержание серы может быть опасно и для топливной системы, особенно для форсунок в двигателях с непосредственным впрыском топлива, и для каталитических нейтрализаторов.
2: По словам эксперта, при нечастых заправках большего вреда двигателю это не принесет, однако пользоваться на постоянной основе не стоит.
3: Про суды.
2: Суд в Москве обязал Marketplace вернуть покупательнице почти 140 тысяч рублей. Деньги списали за заказ, который случайно оформила ее полуторагодовалая дочь. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин» и партнера Алексей Горелов рассказал Авторадио, что в таких ситуациях особенно важна скорость обращения в поддержку.
5: У любого Marketplace есть служба поддержки. И если гражданин либо гражданка оперативно связывается со службой поддержки и указывает, что вот такого-то числа был заказан такой-то товар, прошу заказ отменить. Но нужно учитывать, что если, допустим, вы заказали товар неделю назад, а проснулись только сегодня, то Marketplace вполне разумно может отказать в этом моменте, либо поставить какой-нибудь там платный возврат или прочее. Говорит о том, что там какой-то ребенок может сказать прочее. Marketplace искренне не видит, кто делает заказ. То есть здесь всегда играет роль оперативность и нормальная коммуникация со службой поддержки, либо со службой поддержки непосредственно данного какого-то магазина.
2: Напомню, на портале госуслуги должна появиться электронная книга жалоб для пользователей маркетплейсов. Через нее покупатели смогут направить обращение о нарушении прав потребителей и получить ответ от цифровых площадок в досудебном порядке. Курс доллара сегодня 71 рубль 91 копейка, курс евро 82 рубля 97 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер, друзья!
6: Ну, здравствуй, страна!
1: Ну что ж, сегодня, как и каждый вечер, на нашей летней веранде лучшая музыка, приятные голоса, прохладительные напитки.
6: Серьезно?
1: Да.
6: Где же они? Мне так очень интересно.
1: Подожди, Гордеева, я еще не закончил описание, между прочим. Да. Здесь угощают только позитивными, самыми вкусными новостями.
6: Не, ну перчинки можно немного добавить.
1: Ты считаешь,
6: бывает,
1: да?
6: Да, абсолютно.
1: Хорошо.
6: Нет.
1: Здесь освежающий бриз развеет усталость, снимет напряжение, раздражение.
6: Так, все началось. Что за веранда? Откуда бриз у тебя?
1: Ну, могу я немного пофантазировать в эфире? Это же радио.
6: Ты да. Ты даже, кажется, удаленно обгорел.
1: Я обгорел от работы, между прочим. Я был на мероприятии.
6: А, понимаю. Вот еще один сгорел от работы.
1: Я не сгорел, я продолжаю гореть. Что-то во мне в прошедшем времени бывает.
6: Такое. Ну хорошо, я с тобой. Захар только не хватает, но завтра вернется в строй наш товарищ и будет уже троица вся на месте.
1: Да, итак, шоу «Мурзилки Лайф» начинается в эфире Авторадио. В ближайшие 3 часа в нашей программе паримся на банном фестивале. Устраиваем детям идеальные каникулы. Разбираемся с погодой и открываем купальный сезон.
6: Ура! И все это на нашей летней веранде. Кстати, у нас тут даже публика собралась. Можно поаплодировать, друзья.
1: Спасибо, что вы с нами. Как приятно, да, когда видишь собственных радиослушателей.
6: Вот видишь, это когда фантазия воплощается.
1: Ну или внуков собственных радиослушателей.
6: В любом
1: или детей.
6: Случае, мы не одни.
1: Да. Добрый вечер всем. Шоу «Мурзилки Лайф» на волнах Авторадио, как уже было сказано. До 9 вместе с вами Прагина Гордеева. Мы начинаем.
0: Вечернее шоу.

0: вас будет возможность нам позвонить уже в этом часе, буквально через полчаса. Как было уже сказано, будет игра «Большой хит», и вы сможете выиграть 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Так что дождитесь нашего сигнала. Ну а сейчас к самым приятным новостям.
1: На «Авторадио».
2: Татьяночка, скажите, какие у меня есть недостатки? Ну, если честно, да, какие у меня есть недостатки? У меня вот есть недостатки?
3: Откуда? Откуда? Я как-то пыталась, знаете, не смогла.
2: Спасибо за честность и за правду.
3: А я всегда искренность, да. Я вас гляжу в глаза, как в зеркало. Давай дальше.
0: Россиянки, короче, назвали главные мужские недостатки. Чего вдруг хочется спросить, да, не 8 марта вроде на дворе. Так вот, всякого рода зависимости оказались самым главным ред-флагом для россиянок при выборе партнера. Об этом говорит газета «Рус» со ссылкой на сервис «Мамба». Алкоголь, азартные игры и другие виды.
3: И другие игрушки, да.
0: Увлечений, да, оказались главным отталкивающим фактором мужчин. Далее из негативных черт – это грубость, вспышки злости, скупость не любят девушки и нездоровое отношение к деньгам. А надо, чтобы было здоровое, чтобы расставались легко с ними, с деньгами.
3: Ну вот, что касается, там, спросите, я хоть и женского пола, но могу сказать, что грубость теперь это и женская тоже черта, и нездоровое отношение к деньгам это тоже и женская черта.
0: А
3: поэтому здесь
0: лень...
3: по половому признаку это, знаете, не разделяется.
0: Да. А также лень и отсутствие целей в жизни, вот. Но дамы могут спокойно отнестись к тому, что мужчина не умеет готовить и забывает убираться. Вот к этому еще более-менее лояльно. Ну хотя бы в чем-то мы можем быть не идеальными, правда? Хоть носки можем оставлять, слава богу.
3: Спокойно. Да, поздравляю вас с этим. Большинство россиян хотели бы жить в индивидуальном доме. Правда, не подавляющее большинство, но тем не менее, уверенные 64% людей, россиян, устали от человейников, от многоэтажных бетонных коробок, от трафика и прочих-прочих вот этих признаков жизни в большом городе. В квартирах вообще, в принципе, хотели бы жить чуть более треть россиян. То есть так осознанно, что вообще не хочу дом, я вот хочу жить в квартире. Так
0: я
3: только
0: понимаю.
3: Треть. Угу. Вот, и при этом люди, которые отвечают на этот вопрос, понимают, что в доме жить это тоже сложно. За ним нужен большой уход. Это тотальный контроль и очень много вложений. И моральных, и физических, и финансовых. Это, кстати, один из итогов опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом жилплощадь мечты для трети опрошенных где-то 76-100 квадратных метров, но по факту почти 2/3 участников исследования живут в отдельных квартирах, и остается им только мечтать об индивидуальном доме. Еще чуть менее трети живут в коммунальных квартирах, общежитиях и иных условиях.
0: Я завидую, правда, по-хорошему. Я вот на этих выходных был в гостях у друзей на берегу реки Волги, дом. Понимаешь, я спал, как слон просто дрых. Так хорошо спится, когда у тебя частный дом, природа.
3: Ой. И выходные.
0: В общем, привет друзьям. Вот. Кстати, по поводу друзей и гостей. Да, у нас очень гостеприимный народ, практически самый гостеприимный в мире. Рассказывая иностранцам о характере россиян, жители страны в первую очередь назвали именно гостеприимство как главную черту нашего характера. Традиция гостеприимства по-прежнему востребована в российском обществе. Согласно результатам опросов ЦИОМ, большинство россиян в последние полгода либо бывали в гостях, либо принимали гостей. Больше половины граждан чаще бывают в гостях у друзей, чем у родителей или других родственников. Да, цифровые технологии сегодня играют важную роль в коммуникации, но они лишь дополняют то, что социологи называют взаимодействием лицом к лицу. Именно личное общение составляет основу для формирования доверия, норм взаимности и передачи ценностей.
3: Да, вот у меня тоже в минувшие выходные, мы, которые были большие, тоже принимали гостей.
0: Вот
3: принимали,
0: видишь.
3: Принимали гостей, дорогих и любимых.
0: Мы были в гостях, но не у тебя. В общем,
3: вот,
0: у нас сегодня
3: лайфхак
0: называется «Приходите в мой дом».
3: А вы гостеприимный человек? Часто ли к вам приходят друзья, родственники? Любите ли вы шумные посиделки? Или наоборот, вы сами любите ходить в гости, но вы, например, никогда не приходите с пустыми руками? Или приходите с пустыми руками? Это уже вторично. Самое главное, вот выясните про гостеприимство и как часто вы, скажем так, сталкиваетесь с ним на собственном примере.
0: Заходите в наш гостеприимный Макс, нашу группу ВКонтакте, друзья мои, и оставляйте ваше сообщение. Номер +7 915 459 2020.
1: Вечернее шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе до 04.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт aipoход.ru.
9: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-400. 2-710-600-028.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая.
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: «Мясной гурман».
18: «Чанган Юниес» – один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниес». Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах «Юни». «Чанган». Инжиниринг эмоций.
19: Подробные условия в «Чанган Центр Авто Престиж» на Зерновой, 52. Указана минимальная цена на «Чанган Юниес» в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля «Чанган Трейдинг».
20: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будешь.
0: Будь сильнее.
21: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
22: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.

0: Но если уж снимать действительно о счастье, то нельзя пропустить одну церемонию, которая традиционно имеет большое значение для русского народа.
1: На Авторадио.
0: И опять-таки, продолжая тему гостеприимства, конечно, хочется поговорить о самых гостеприимных городах нашей страны, один из которых Суздаль.
2: Да,
0: вот в этом
2: конечно.
0: Городе обычно проходит масса всяческих мероприятий, но одно из самых ярких, и я бы сказал, даже жарких, которое состоится уже вот-вот, 26-28 июня, это крупнейший фестиваль бани, друзья мои. Баня-фест. Пройдет уже в 17-й раз на территории самого большого в мире банного комплекса «Горячие ключи». И у нас на связи профессиональный банщик, банный эксперт Сергей Беляев. Сергей, добрый день.
3: Добрый день, друзья.
2: Добрый. Он сам, да, мистер позитив прям сразу появляется.
0: Абсолютно. А вот интересно, Сергей, а баня популярна в России летом или это больше все-таки зимнее удовольствие?
3: Ну, смотрите, на самом деле баня популярна круглый год. Вот. Я тут могу вам красивую уверенность сказать. Просто, как говорится, не все знают, что в баню и летом нужно ходить, обязательно нужно ходить. Вот. Поэтому, если кто-то хочет, сочкануть, не советую. А вот тот, кто хочет посмотреть, как это происходит на самом деле, рекомендую в Суздале оказаться на фестивале «Баня-фест», который проходит уже в 17-й раз. Представляете?
0: Да. Простите, а Сергей, а есть у профессиональных банщиков разница в процессе парения именно летом?
3: Ну, есть, конечно. То есть есть определенные процедуры. Если банщик грамотный, он процедуры подготавливает непосредственно под каждого клиента. Вот. Тем более, значит, что люди-то у нас бывают разные. Бывают мужчины, женщины, дети, семейные пары и так далее. То есть профессиональный банщик должен обязательно знать все тонкости от физиологии до парения. То есть как бы много того, что нужно знать, банщик обязательно просто знать. А вот фестиваль проходит 17 раз. Кстати говоря, первый фестиваль, который состоялся в Тверской области на озере Пено, в 2011 году. Я там был ведущим.
2: А, Сергей, как вообще появилась эта идея так пропарить всю страну? Это наша доморощенная идея «Баня-фест» или где-то посмотрели?
3: Ну, смотрите, есть компания такая, «Руспар», да, они стали инициатором, «Руспар», инициатором этой программы. В 2011 году мы начали, вот, я тоже участвовал, потом стали продолжать. Кстати говоря, есть такой банный курорт, называется он «Гуси-лебеди». Слышали, наверное, нет?
0: Я не слышал. Где?
3: Есть банный курорт, называется «Гуси-лебеди» под городом Ногинск. Очень серьезная территория, на которой тоже проходили фестивали. Там 3 или 4 фестиваля до ковида, значит, были. Mm-hmm. Потом немножко там все угасло. Вот, кстати говоря, фестивали проходили в Сандунах. Фестиваль русской бани был в Сандунах. Но в Суздале считается самый большой и крупный фестиваль. Mm-hmm. Туда собираются не просто банщики, туда собираются производители, парильщики, все, кто хочет посмотреть, послушать. Я, кстати говоря, в 22-м году, 4 года назад, проводил там свои программы. У меня даже кино есть. Кто хочет посмотреть, на ВК-видео заходит, набирает, значит, «Баня-фест 22».
0: Ну вот у меня как раз вопрос. А это больше все-таки для профессионалов мероприятие? Или пару хватит на всех, и любители, собственно, тоже приглашаются?
3: Там приглашают всех, и профессионалов, и любителей. Можно бесплатно, подчеркиваю, иногда попариться в первой половине дня в любой бане, которую вы успели занять очередь.
0: Ничего.
3: То есть почувствовать на своей шкуре.
0: Ага. Буквально в смысле этого слова. Да. А какие вопросы обычно решают мастера банного дела? Как вообще развивается в нашей стране банная индустрия? Там есть куда двигаться еще?
3: Ну, конечно, смотрите, ну, каждый человек хочет быть здоров, да, а здоровье – это главное в нашем деле, особенно здоровье детей, поэтому, чтобы быть здоровым, нужно обязательно, подчеркиваю, посещать баню, потому что главная задача бани – это очищение организма от всего того, что ему не нужно, ну, от шлаков и токсинов, и когда человек очищается… Ну, есть такое понятие, как можно, конечно, в храме очиститься, а лучше, так сказать, и там, и там. То есть, когда твое тело чистое, то ты совершенно по-другому смотришь на жизнь. Вот. Поэтому баня – это одна из категорий русской традиции, которая способствует тому, что человек, оказавшись в бане, в грамотной, правильной бане, чувствует себя гораздо лучше. И вот как раз на фестивале мастера представляют программы, которые говорят о том, как нужно, как правильно, потому что я вот

0: я провожу тоже программу. Многие подчеркиваю, не знают, как правильно ходить в баню, представляете?
1: Так вот.
2: На фестивале научат, да?
1: Мы неправильно паримся, получается?
0: Да, потому что многие сидят там в позе лотоса, например. Сидит в парилке человек в позе лотоса. Я говорю, ты знаешь, что такое лимфатические узлы? Не знаю. А знаешь, откуда начинает движение крови? Не знаю. А что такое лимфа? Не знаю. Я говорю, ну вот теперь мы, сказать, тебе сейчас образование включим, чтобы ты знал, что такое кровь, что такое лимфа, как куда движется, как охлаждаться. То есть это идет образовательный процесс. А на Банифесте, в том числе, там много мастер-классов. То есть ты можешь посидеть, послушать мастеров, которые признаны. Mm-hmm. Они научат тому, как правильно нужно ходить в баню, что, собственно говоря, и требуется от Банифеста.
2: А Банифест вошел же в Книгу рекордов России. Сергей, с каким рекордом? Можете напомнить?
0: Ну, смотрите, там где-то порядка на последнем, в прошлом году, там порядка 100 с чем-то было бань на территории. Я точно цифру не помню. То есть как бы люди приезжают, ставят свои бани, палатки, другие, значит, фирмы. И там около 100 бань было, представляете, да, количество бань.
2: Угу.
0: То есть вы
2: банный
0: можете
2: город.
0: Пойти, да, сравнить, попариться. Потом там музыкальные программы. Там очень много интересных мероприятий проходит. Там и квас хороший.
2: А туда в чем же приезжать-то? Можно... Как же, прям сразу с веником пошло и в халатике? Быть готовым
0: почему?
2: Ко всему?
0: Нет, вы можете приехать просто так, там все найдете на месте.
1: Понятно.
0: Можно, конечно, с собой. Я вот 27 числа там собираюсь появиться. Я, конечно, с собой кое-что возьму и обязательно сниму очередное свое кино про Банифест. Поэтому, так сказать, если кто-то из авторадио приедет туда, мы можем там...
1: С удовольствием. С удовольствием. Спасибо за приглашение. Да, еще раз напомню. С 26 по 28 июня Банифест. Это в городе Суздаль. Так что и город посмотрите и насладитесь.
2: И попаритесь.
1: Да, банькой. Спасибо огромное.
0: И получите целебное удовольствие.
1: Абсолютно. Банный эксперт Сергей Беляев был на связи.
2: Спасибо. Вечернее шоу.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом. Погрязь 120 70 0 926 61. Возможно изменение в расписании полета.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2020.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
5: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 49.

0: Ну что,
1: так? Ну что, к нам на танцпол?
0: Житем, их лебедих, I love you. Таких лебедих. Вот. В общем, мы любим всех абсолютно, друзья мои, на каком бы языке, да, мы не говорили. Простите мне мой французский в начале. Ну и, соответственно, Еве Польне. Но мы сейчас играем на два билета для тех специально, кого мы любим. Кто любит танцевать, кто любит авторадио, кто любит тех зажигательных главных артистов страны, которые будут выступать на нашей большой дискотеке «Авторадио» 4 июля на ВТБ-арене.
1: Итак, главный танцпол этого лета ждет вас. И те, которые, люди, которые прямо сейчас хотят получить два билета, выиграть два билета на большую дискотеку «Авторадио», звоните 258-3320, код Москвы 495. Да. Ну и, соответственно, мы представляем шикарную возможность эти два билета в танцпол получить и уже готовиться к 4 июля. Кто там к нам пожаловал?
0: Алло, кто тут пожаловал?
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да,
2: мы сегодня... Меня зовут Андрей.
0: Очень приятно. Мы сегодня гостеприимные, вы слышали у нас? Гостеприимство.
1: Да, мы всегда гостеприимные.
2: Да, да, да.
1: Андрей, очень вам рады.
2: Я из города Курска.
1: Очень приятно. Андрей из Курска. Итак, смотрите, мы вам с удовольствием хотим вручить два билета на главный танцпол этого лета. От вас требуется совсем вот, ну, простая история. Сейчас вам будет предложен микс из трех больших хитов одного очень известного артиста или группы. Вам нужно будет просто угадать, какой из этих хитов артист выбрал для исполнения на сцене на большой дискотеке «Авторадио».
0: Все очень просто. Да. Андрей, готов?
2: Да. Постараемся.
0: Ну тогда встречай участников большой дискотеки «Авторадио», группа «Добро».
3: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.
4: Начинай.

0: Простите меня. Итак, остается ответить на вопрос, какую композицию ребята группы «Добро» выбрали для того, чтобы исполнить на большой дискотеке «Авторадио». Как говорится, свой наиглавнейший хит. Еще раз повторю, на часах 00 услышит весь район, либо «Это юность моя».
1: Андрей?
2: Ну, я думаю, «Это юность моя» на часах 00.
0: Подожди, Андрей.
1: Это разные
0: песни. На часах 00 это был первый хит, потом услышит весь район.
2: А, нет, третий.
0: «Это юность моя».
2: Да-да-да, точно.
3: Большой хит. Звук поставим на всю.
0: И соседи не спят.
1: Да, внизу. Андрей знал,
0: да.
1: Что братья Засипкевичи выберут для исполнения на большой дискотеке «Авторадио» именно песня «Юность», а это значит, что Андрей получает
0: два билета
1: в танцевальный партер на большую дискотеку «Авторадио» на стадион ВТБ-арена на 4 июля.
0: Андрей, все, ждем тебя с нетерпением, приезжай. Бери с собой подругу, жену, кого угодно.
2: Супругу обязательно.
0: Все, ждем вас на ВТБ-арене, на стадионе ВТБ-арена. Счастливо, на большой дискотеке «Авторадио». Друзья, еще раз напомню, что условный сигнал игры «Большой хит» на «Авторадио» может прозвучать в любой момент. Если дозвониться не получилось, ну не беда, билет на фестиваль еще есть.
1: Да.
0: Правда, их осталось немного, спешите приобретать. Мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Владимир Пресняков, Агата Кристи, Ёлка, Стас Михайлов, конечно же, группа «Добро» исполнит свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке «Авторадио».
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру». «Авторадио» представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив. 16+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
5: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
8: Костюм, носки, бритва.
9: И еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
11: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
12: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: приходите в мой дом. Гостеприимный ли вы человек? Часто ли ходят к вам друзья? И любите ли вы шумные посиделки на своей территории? Или, наоборот, сами любите отправляться в гости и вот там уже...
1: Да, можно и так, и всяк. И вообще это в черте нашего национального характера. Вот, насколько я помню, бывая в Европе, вот, там ты просто так не соберешься в гости. Вот там, а давайте сегодня маханем там к этим, к Шмидтам там или... Каким там еще? Нет.
0: К Марксу.
1: Да. И ладно, если бы за месяц там, понимаешь, нужно заранее, чтобы люди приготовились.
0: В смысле, не за месяц, а еще больше?
1: Может быть, даже и больше. Потому что у людей могут быть планы на этот день. Там нельзя вот так вот просто завалиться. И мы один раз завалились. Такие гости, знаешь, нам сделали салат, вот тазик салата вот такого зеленого просто. И шампиньоны вот просто сырые порезали.
0: И типа, сами
1: вот,
0: ушли при этом.
1: Вот. И такая вот вечеринка. Я говорю, как бы...
0: А вы с пустыми руками пришли, что ли?
1: Ну, мы пришли... Не, мы пришли, понесли, ну, там кое-что... Жидкость мы принесли для розжига. Вот, но мы не ели. И вот когда увидели этот тазик просто зелени...
0: То есть вы без предупреждения, без еды.
1: Знаешь что?
0: Знаю.
1: Знаю.
0: Вот ай-яй-яй.
1: А вот есть вот Борис. К нему даже без предупреждения можно, потому что в его семье всегда рады гостям и друзьям. С тех пор, как появилась усадьба, заметь, не дача какая-нибудь там, а усадьба именно. У нас всегда посиделки, шашлыки. Сейчас оформляем небольшое озеро. И летний сезон будет открыт. Это вот как это вот как участок обычно формируется.
0: Это простая дворянская дружба.
1: Да. Уютные посиделки за чашкой чая или покрепче всегда можно помечтать и вспомнить минувшее с гостями, так хорошо отдохнуть от суеты. Согласен, Борис, с вами. Особенно, когда у вас есть озеро. Лебединое.
0: А приходите в гости, можете не уходить, просто заявляет Светлана со смайликами. Дальше.
1: А с ночевкой можно?
0: Да. Очень любим супруга, это пишет участник наш по имени, вернее, по фамилии Абрамов. Очень любим супруга принимать гостей из числа близких, родственников и друзей. С появлением и обустройством дачи стали располагать большим пространством для размещения на ночлег. И такие встречи с семьями за городом, за застольем, у мангала, бани, бассейном, караоке и посиделками до рассвета стали регулярными. Последняя такая, значит, встреча, посиделка до рассвета была буквально в минувшую пятницу. Это вот из Нижнего Новгорода.
1: Да, конечно, тут величина территории имеет значение. Вот у нас, поскольку была самая большая кухня до недавнего времени, друзья обычно к нам приходили. Но недавно новоселье отпраздновали другие наши друзья, у них... Теперь больше, теперь мы к ним. Пишите, друзья, у нас огромный лайв-чат для всех хватит. +7 915 459 2020. Насколько вы гостеприимный человек, часто ли приходят к вам друзья и родственники? Чем занимаетесь на посиделках? Любите ли шумные посиделки? Поете там, развлекаетесь и так далее? В общем, пишите. Тут и Макс работает для вас, и ВК. Да, +7 915 459 2020. Продолжим в следующем часе.
2: Лайв-чат. Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Самаре объявили режим ЧС муниципального характера. Об этом далее.
3: Про главное.
2: После пожара в пятиэтажке в Самаре объявили режим ЧС муниципального характера. Сейчас в доме продолжаются аварийно-спасательные работы, устанавливаются подпорные устройства. По данным властей, в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке загорелись квартиры. Погибли две женщины, пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, причины взрыва сейчас выясняются.
0: Про автомобили.
2: В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Новые стандарты разработают к 2030 году. Разработкой новых требований займутся в том числе Минпромторг, Минтранс и МВД при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Российский автопарк тем временем стареет. По состоянию на начало этого года доля машин старше 10 лет приблизилась к 70%. В абсолютном выражении это более 32 миллионов авто. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с Авторадио подробнее рассказал, как в России обстоят дела с возрастом автопарка.
4: Средний возраст автомобилей уже достиг отметки, ну, практически в 16 лет. И все понятно почему, потому что у людей не хватает денег на покупку новых автомобилей. И здесь, опять же, нужно разделять два момента. Если хозяин поддерживает автомобиль в достойном техническом состоянии, то, в принципе, в 30-летней машине нет ничего опасного. Другой момент, что у нас очень много 30-летнего транспорта среди грузовиков, среди автобусов, среди коммерческого транспорта. Если, как бы, подобная техника используется для пассажирских перевозок, конечно, нужно ужесточать требования, потому что это вот напрямую зависит от безопасности пассажиров.
2: Эксперт также рассказал, какие методы могли бы помочь с этой проблемой.
4: Нужно дать возможность людям малой крови обновить автопарк. То есть это нужны программы льготного кредитования с поддержкой государства, субсидирования, чтобы человеку было бы выгодно избавиться от старого автомобиля.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Что на коридоре вещь? Понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Хотелось рассказать, тут в Британии очень громкое, очень важное событие. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что в стране вводится запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет. Большинство родителей в Британии поддержали такое решение. Премьер также отметил, что, ну, в целом-то, конечно, за попытки обойти запрет подростков прямо вот наказывать не будут, но в целом вот такая доктрина принята, и, скорее всего, она будет как-то развиваться во времени. А тем временем в России родители, не все, но большинство, увлечены тем, что пытаются так организовать летние каникулы своих детей, чтобы они поздоровели, и свежим воздухом надышались, и выспались, и много-много-много книг прочитали. Ну и, конечно же, чтобы забыли начисто о гаджетах на эти прекрасные 3 месяца. Реально ли это? Рассуждаем с экспертом. К нам присоединяется детский психолог Инна Маханькова. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ой, абсолютно взаимно. Инна, вот мы сейчас будем говорить не про лагерь, не про дом отдыха, там, не про отели, мы про тех детей, которые, ну, летом остаются дома, в городах, там, в поселках, а на родителях вроде как ответственность за качество их каникул.
2: Да, вот надо ли летом заставлять заниматься школьными предметами, чтобы дети не совсем забывали про гранит наук, скажем так, или отпускать ситуацию до 1 сентября, пускай гуляют?
1: Как обычно, золотая середина лучшая, но есть несколько подводных камней важных. Первое – это у детей, которые вышли из школьного режима, наступает то, что сомнологи называют социальный джетлаг. Дети теряют свои циркадные ритмы, нарушается сон, они поздно отходят, поздно просыпаются, отходят ко сну.
2: Понятно, понятно.
1: И это очень сильный стресс вызывает, выработку кортизола, и как раз-таки они такие становятся раздражительные, гиперактивные. В общем, первым фактором нельзя отходить от ритма примерно школьного, плюс-минус 1.5 часа. Сон очень важен для детей. А вот уже дальше мы переходим к гаджетам. Если резко забрать у детей гаджеты, у них возникает сильнейшая дофаминовая яма, потому что, как бы мы ни рассуждали, дети в наши сейчас в зависимости определенной находятся. Когда они в этой дофаминовой яме, они, как синдром отмены испытывают, и это сильнейшая поднимается агрессия, конфликты в семье. В общем, резко не нужно у них отбирать гаджеты. Постепенное снижение потребления вот этого цифрового контента. Это очень важно. И есть данные, что детям хотя бы 1 час в день нужно давать скучать. Вы представляете, именно состояние скуки нейробиологи обнаружили. Это как раз-таки тренажер для нашей психики, тренируется префронтальная кора. Скучать им надо час.
2: Это как? Забираешь все, выключаешь телевизор, запираешь в комнате, скучай. Сиди и скучай.
1: Да, все, мы не развлекаем. Выключаем телевизор, забираем гаджеты, говорит, вот чем хочешь, тем и занимайся.
2: Ну, подсовываем книжечку под дверь.
1: Нет. Ничего не подсовываем, ничего не даем, ничего не стимулируем. Как раз-таки это возможность у ребенка себя осознать. Мы увидели через исследование мозга, что активизируется самосознание. Вот те группы нейронов, которые отвечают за личность. Человек себя в это время осознает. И летом у нас в течение года он все время в чем-то занят, ребенок. А лето – это целительное время, он себя с собой прикоснется. Поэтому все забрать, что хочешь, делай, друг, хочешь гуляй, хочешь отдыхай, твое время. И сделать такие час для скуки в течение каникул на регулярной основе – это оздоровит психику вашего ребенка, представляете?
2: Mm-hmm. Вот тебе угол, да. Постой и подумай час.
0: А вот все-таки с этими школьными предметами, с этими списками литературы на лето, которые достаточно внушительные, вот здесь насколько деликатно или насколько требовательным должен быть родитель для того, чтобы либо держать чадо свое вот в какой-то там каких-то рамках, либо же, да ладно, отдыхай, ребенок, еще напашешься.
1: Да. Тоже у нас уже хорошая статистика собрана по разным странам, такая мировая. Она говорит, что идеально на школьных каникулах 50% это структуры, а 50% свободы. То есть его время все-таки не 50% занято. Это что? Это физактивность, это обязательные прогулки на свежем воздухе, да? Обязательное время без гаджетов, плюс есть время с гаджетами. Это вот уже, а 50% он вообще может делать, что хочет. И вот в эти 50% структуры строить занятия, чтение, это будет прекрасно. Но надо сделать это такими островками стабильности.

0: например, вторник, четверг ты читаешь, там, не знаю, книги, да, а понедельник, среда, математика. И прям так идти. А три дня отдыхаем. Пятница, суббота, воскресенье, полные выходные. И когда это будет стабильно, один час, это очень важно. Это стабилизирует психическое состояние ребенка. И он понимает, это его островок. Он знает, в это время он читает. Все. Только с ним договориться, выделить это время и соблюдать.
1: Понятно, значит, все-таки режим, переговоры, плюс час в скуке периодически, да, для
2: да,
1: того, чтобы взбодрить ребенка на будущее. Ну и немножечко, конечно, и книга, да. И гуляние, и спорт. Как всегда, все в золотой.
0: И хочу еще сказать, да, очень хочу вам сказать, что есть крупное исследование на протяжении 90 лет, исследуют Гарвард людей, вот что, от чего возникает успешность, что помогает человеку развиваться и реализовываться. И они выяснили, что ничто не влияет на это так сильно, как отношения внутри семьи, как наше общение. Поэтому это лето, прекрасное время, чуть-чуть добавьте коммуникации с детьми, добавьте теплоты, подарите этим летом друг другу тепло в отношениях, уделите им время. Даже если они сначала сопротивляются и не хотят, но... добавьте время с ребенком, проводите вместе по чуть-чуть хотя бы.
1: Золотые слова. Спасибо огромное. Детский психолог Инна Маханькова была с нами. До новых трогательных и долгожданных встреч в эфире. Всего доброго.
2: До свидания. Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
16: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
17: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Москву ждет грозовой удар. Да, летняя погода продолжает преподносить сюрпризы. Впрочем, сюрпризы это только для нас, для обывателей. А вот профессионалы все знают заранее и, конечно же, все нам объясняют. С нами ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер, морозилки.
2: Добрый вечер.
0: Итак, вы к нам с непогожими новостями. Нас опять зальет.
2: Вы с зонтиком сегодня?
1: Да, да. Дождей будет довольно много в столице. Вечерние, поздние часы, ночью и в первой половине завтрашнего дня. Не исключено, что за вот этот период, около суток продолжительностью, в Москве выпадет от 1/3 до 2/3 от месячной нормы осадков. А месячная норма осадков – это 77 миллиметров. То есть где-то от 30 до 50 миллиметров в отдельных районах города и области – это много. В прошлый раз примерно такое же количество дождей в столице привело к заметным подтоплениям. Грозы будут сопровождаться порывистым ветром. Не исключено, что в отдельных районах выпадет град. Ну и за вот этим вот грозовым фронтом в столицу придет следующая холодная волна. Так что те 22-23 градуса, которые были сегодня в столице, они буквально вот на один день. Следующие 2-3 дня в столице будут довольно холодными. Днем 16-18 градусов. Такая дневная температура на 5 примерно градусов,
2: Михаил,
1: ниже, чем она должна быть в эти дни июня.
2: Слушайте, мне это напоминает, как у меня у тещи вода в ванной. У нее то горячее, что невозможно настроить тепленькую, понимаете? То так, то сяк. В конце концов, там можно что-то в канцелярии сделать, чтобы была просто нормальная теплая летняя погода.
0: Сколько еще
2: что
0: продлятся
2: такое?
0: Все эти катаклизмы?
2: Мыться же невозможно.
1: Так. Конечно же, можно сделать, но для этого нужно такое, знаете, массовое желание. Если мы все вместе с вами захотим, чтобы дожди закончились и пришла такая солнечная и теплая погода, то это, естественно, природа нам подарит. Давайте вместе хотеть, и к выходным увидим солнце. Я серьезно говорю, к выходным увидим солнце, и температура будет уже уверенно выше плюс 20 градусов.
0: И такая ситуация плюс-минус по всему центральному региону, то есть вот через грозу, град и сильный ветер,
1: да,
0: к нормальной ситуации?
1: Да, грозы этим летом довольно частое явление, несмотря на то, что лету всего лишь, грубо говоря, 2 недели. И меня вот лично, да, удивляет большое количество точек, где выпадает град. Такое впечатление, что надо пересматривать расчетные методы, которые помогают нам прогнозировать это явление, потому что града реально стало больше, и он выпадает чаще.
2: Да уж, спасибо.
0: Так, значит, пока вы занимаетесь вот этими перерасчетами и пересмотром ситуации с градом, мы вас благодарим и прощаемся. До новых встреч в эфире. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Всего доброго.
2: До свидания, до скорых встреч.
1: Всего доброго.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра небольшой дождь, юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 737 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Ой, наша жизнь игра, вот сейчас как Имин пил. Вот когда мы собираемся с гостями, ой, жизнь игра, мы сразу понимаем, достаются игры какие-нибудь, эх, милое
1: мы
0: дело.
1: Мы никогда не играем с гостями.
0: Вот пора бы начать.
1: Я считаю, что поздно.
0: Почему же?
1: Начинать.
0: Начинай, ну, начните с чего-нибудь там, шашки достаньте, в конце концов, это просто, лото.
1: Я считаю, после этого момента перестану к нам приходить.
0: Почему? Ну, ты зря.
1: Ну, не знаю, у нас как-то, как вот... Все равно основная составляющая — это разговоры. Вот мы настолько там, да, вот скучаем там друг по другу, потому что не всегда часто удается встретиться. Ну, вот друг приходил буквально недавно, мы не виделись, ну, год точно не виделись совсем. И там столько новостей, мы пока обсудили, нам не хватило времени.
0: Вот смысле. Поговорил, а потом поиграл.
1: Игрун тоже какой-то тут нашелся. Игривое настроение.
0: Елена пишет: меня зовут Елена. Обожаю принимать у себя друзей, ходить в гости наших друзей. У нас уже, друзья, большой дом на Оке. Там отметили День России и шашлычок на берегу Оки. Накупались, как вечером утром поют птички. Ой, ну это же прелесть. Жить вообще здорово. Елена, согласен. Если у друзей большой дом на Оке, это счастье.
1: Да, мы рады за ваших друзей, за вас, за то, что действительно, что у вас там птички поют. И вы от этого получаете удовольствие.
0: Да, друзей на Оке. Ну, зато есть на Волге.
1: Друзья на Волге, да. Вот смотри, вообще в абсолютном противофазе со всеми существует участник нашего лайв-чата по имени Игорь. А какие гости, ребята, пишет Игорь, давно эта тема не актуальна. Встречаются люди строго на нейтральной территории. И так уже лет 10-15.
0: А все почему? Потому что Игорь живет в Торонто.
1: Ну, Игорь не живет в Торонто, насколько я понимаю, потому что это один из наших постоянных участников. У него, видишь, Москва-Торонто. То есть я так понимаю, что ну, он сейчас путешествует активно по миру, наверное.
0: Ну, вот я надеюсь, что он про Торонто пишет, что именно там не ходят в гости. У них не ходят в гости, а у нас в гости ходят, друзья мои. Еще одно сообщение. Ирина пишет: очень люблю гостей, особенно родных. Сеструлю с семьей. У нас детки на раз, два, три родились. Так вот, в 2004-м родился старший племянник, потом в 2005-м моя дочь, немного задержался мой крестник. В 2007-м я так скучаю за ними всеми. Когда приезжают гости, я просто счастлива. А друзей выбираю очень осторожно. Ну вот, по статистике, которую я огласил, больше все-таки ходят к друзьям в гости, чем к родственникам. Ну, хотя, конечно, если у вас...
1: А видишь, вот Ирина против статистики тоже.
0: Да, если у вас друзья, родственники в друзьях, ну, как бы, да, вы очень близко знакомы и не можете друг без друга, тут, наверное, да, тоже счастье. Друзья, продолжим зачитывать ваши гостеприимные сообщения. Плюс 7-915-459-2020.
1: Гостеприимный ли вы человек? Часто ли приходят к вам друзья или родственники? Любите ли шумные посиделки? Рассказывайте, что последний раз у вас происходило по этому сценарию. Или вы больше сами любите ходить в гости, ну и никогда, например, не приходите с пустыми руками. Рассказывайте, нам все очень интересно.
0: Да, подведем итоги в следующем часе.
2: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 121-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Крупнейший банк Португалии уведомил о закрытии счетов части россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 14 августа будут аннулированы счета россиян в крупнейшем португальском банке Caixa Geral de Depósitos. Об этом пишет РБК. Деньги со счетов можно будет получить в отделениях. Кроме того, в банк следует вернуть неиспользованные чековые книжки. Уведомления приходили обладателям российских паспортов без вида на жительство в Португалии, а также тем, кто работает на европейские или местные компании. Причины решения не называются.
0: Про мошенников.
2: Россиянам напомнили о сезонных схемах обмана. Летом одна из них связана с арендой загородного дома. В объявлении могут быть красивые фото, приятная цена и вежливый хозяин, который торопит с бронью. После перевода денег объявление удаляют, а лжесобственник перестает отвечать. Похожая осторожность нужна и при покупке участка. Продавец может скрыть спор о границах, информацию о доле других собственников, запрет на регистрационные действия или проблемы с доверенностью. Как не попасть на мошенников при аренде дачи, Авторадио рассказала юрист Полина Гусятникова.
3: Необходимо тщательно проверять как сам объект, так и документы. При этом необходимо обратить внимание на следующее. Во-первых, обязательно лично осмотрите и дом, и участок. Никогда не вносите предоплату до заключения договора и личного осмотра. При этом при осмотре объекта обязательно сравните реальное состояние дома с теми фотографиями, которые вы видели в объявлении. И постарайтесь проверить исправность коммуникации. При возможности обязательно пообщайтесь с соседями, потому что соседи очень часто могут рассказать и о перебоях всевозможных с электричеством, с водой. Уже при заключении самого договора обязательно проверьте паспорт собственника. Во-вторых, запросите и проверьте именно оригиналы правоустанавливающих документов.
2: Россиян также предупредили о других летних схемах. Дачникам могут присылать фейковые штрафы, предлагать несуществующие сертификаты на сбор грибов, поддельные путевки и сомнительные подработки.
0: Проводителей.
2: Юристы назвали алгоритм действий при затоплении автомобиля из-за ливня. Как пишет Москва-24, в первую очередь нужно провести оценку ущерба. Подробнее о том, как действовать, если ваша машина пострадала от непогоды, корреспондентам Авторадио рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
4: Во-первых, необходимо вызвать участкового уполномоченного, чтобы он зафиксировал факт падения дерева или затопления вашего автомобиля. Потом, если мы говорим про затопление, необходимо вызвать эксперта, соответственно, уведомив виновника. Это может быть управляющая компания, Мосводосток, Мосводоканал, из-за чего машину затопило. Может быть, коммунальные службы, как вот у нас было, что ливневка была грязная, поэтому не справилась. Вызываем виновника, делаем независимую экспертизу, просушиваем автомобиль, потому что чем он дольше будет стоять, тем он будет гнить. И уже обращаемся с досудебной претензией или, соответственно, с исковым заявлением к суд непосредственно к виновнику.
2: По словам экспертов, можно также обратиться в гидрометцентр за справкой о погоде на момент ЧП. Официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 45 копеек. Курс европейской валюты – 83 рубля и 80 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Что-то в новостях сейчас поговорили о затопленных машинах и стихийных бедствиях, действительно, сейчас дождь такой, что ого-го, о чем мы только что говорили, да? Действительно, наверное, стоит когда-нибудь взять это в лайв-чат и поговорить о том, в какие ситуации вы попадали, потому что у меня реально было такое, что град был величиной с перепелиное яйцо, вот, и мы реально не могли даже метра поехать, чтобы, как-то там где-то спастись, где-то укрыться.
5: Слушай, а зачем тревогу нагоняешь?
1: Я не нагоняю
5: тревогу. Я вот только ходила к большому нашему окну, ничего, там все нормально.
1: Все нормально?
5: Да.
1: Все хорошо?
5: Града нет, дождик умеренный.
1: Можно идти в гости?
5: можно идти в гости, можно даже сесть в машину и поехать в гости.
1: Можно поехать в гости.
5: И не под градом, и без порывов.
1: А можно написать нам про то, как вы ходите в гости, насколько вы любите это делать. Мы сегодня в чате об этом размышляем. И мне кажется, русскому человеку не обязательно искать повод, там, причину, да, чтобы отметить там День России, допустим, да. Или как раньше бывало, вот был прекрасный повод, отключение горячей воды. Тогда мало у кого были баки, и мы шли к кумовьям, там, к друзьям. Гость, у вас есть вода? Идет. Мы идем к вам с ночевкой и со всеми пирогами.
5: В этом отношении особенно ценными были те люди, у которых был свой дом и баня.
1: Да, это вообще. Конечно. Друзья, пишите, вспоминайте ваши истории. Плюс 7-915-459-2020. Ну, а по поводу этого лета
5: и купального сезона, кстати, опять-таки, на сегодня все на воде замешано.
1: Который уже открылся, мы поговорим с представителем, между прочим, Роспотребнадзора. Слушайте внимательно и мотайте.
5: И купайтесь, где
1: на
5: надо.
1: Ус. Абсолютно верно. Ну, в общем, продолжаем эфир, друзья, до конца этого часа. С вами Мурзилки Лайф.
0: Вечернее шоу.

0: Ну вот, как дождь на голову Юлия Савичева и ее летний дождь с прогнозом погоды, друзья мои. Но мы знаем, что есть один день и есть одно шоу, которое состоится при любой погоде.
1: На Авторадио.
0: Понятно, что на 4 июля сказать, ну вот 100% сложно, но я посмотрел прогноз. Великолепный день ожидается. Солнечная погода, дождя не будет, но, как я уже сказал, в любом случае шоу must go on. Шоу состоится при любой погоде. И 4 июля будет самое главное музыкальное событие этого лета. Мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Именно там вас ждут главные звезды и их главные хиты.
2: Заходите, они вас уже ждут, и вы смотрите. Да. Это же Настя, а вон Мари Краймбрери, Иванушки здесь, Григорий Лепс.
0: Извините, Григорий Лепс, да, который отдельно собирает стадион. Это и Анасти со своим туром.
2: А
0: понимаешь?
2: Егор Крид тоже сейчас, уверенно, ходит стадионные артисты. Зиверт, опять-таки, Владимир Пресняков, давно, надолго, навсегда, вернее, дискотека «Авария», многие-многие другие друзья. В общем, 4 июля стадион ВТБ-арена, это будет вообще особая территория. Это будет самый большой, самый жаркий танцпол страны. Ну, по нашим расчетам, где-то 1000 на 30 человек, и, конечно же, мы вас тоже там ждем. Киловатты звука, невероятная атмосфера, будет праздник, будет драйв, и мы все это вместе будем с вами создавать, потому что это наше дело, это наш кайф, это наш, соответственно, большой праздник.
0: Киловатты звука, но еще и миллионы денег. Между прочим, маленький, ну как маленький,
2: как маленький,
0: огромный сюрприз готовит наш партнер «Национальная лотерея». Прямо на фестивале подарит одному из вас, дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, зрители, 1 000 000 рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 000 000 рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы.
2: Хорошо, вот так потанцевать и 1 000 000 получить, да?
0: Да, послушать любимых своих исполнителей, потанцевать, покайфовать и 1 000 000 заработать.
2: Ну, слушайте, буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно успеть купить на сайте «Авторадио.ру». Желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арены 4 июля, 12+.
1: Вечернее шоу на Авторадио.
3: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
4: 1 000 000 рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше 1 000 000 прямо на шоу.
3: Срок акции «Миллионер» в Москве до 04.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
6: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-402-710-600-028.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Друзья, купальный сезон 2026 можно считать открытым.
1: Я с семьей открыла.
0: Аплодисменты ластами. В смысле, ты уже плавала?
1: Да.
0: Плавала прям вот в водоеме?
1: Не я, но дети мои.
0: Ну, понятно, то есть уже водоеме, настолько хорошо. Да, ну вот.
1: И
0: видите?
1: Был полный пляж народу.
0: Вот.
1: Тысячи людей.
0: В Сочи лежаки уже расставлены, зонты расправлены. У нас, как слышите, тоже. Перед сезоном водолазы тщательно проверили дно. Специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воды. За безопасностью отдыхающих у моря, я сейчас говорю, будут следить 750 матросов-спасателей, охранники и больше 2000 камер видеонаблюдения. Будут следить и за тем, чтобы на пляжах не было навязчивых зазывал, фотографов с животными, а также тех, кто незаконно продает алкоголь. Отели в Сочи загружены уже на 75%. К сезону номера обновили, в ресторанах разработали

0: Вода уже достаточно прогрелась для того, чтобы купаться?
1: Вода достаточно прогрелась, люди купаются. И в настоящее время в Москве функционирует 8 зон отдыха с купанием. Это озеро Белое, Путяевский пруд, Большой городской пруд, Школьное озеро, Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3, Пионерский пруд и Тропарева.
2: Ну вот мы все равно услышали, что ряд зон там... будут, вернее, не открыты для купания. Но еще мы все понимаем, что, несмотря даже на запрет, нашему народу все нипочем, особенно если градус повышен. Каким последствиям это может привести? Вот как специалист нам все разложите, пожалуйста.
1: С водой передается множество инфекционных заболеваний. Их условно можно разделить на несколько групп. Это бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания. В частности, наиболее распространен способ передачи через воду при купании таких заболеваний, как энтеровирусные инфекции, ротавирусы, что наиболее характерно для детей, сопровождается диареей, иногда повышенной температурой и другими симптомами вирусной инфекции. Через воду передаются многие опасные заболевания, которые, конечно же, в Москве не фиксируются и на протяжении многих лет не регистрируются. Но, тем не менее, для них также характерен водный путь передачи. Это различные вирусные гепатиты, гепатит А, гепатит Б и даже такое опасное заболевание, как полиомиелит.
0: Ну, тут страшные вещи пишут, да, что купание в цветущих именно водоемах может привести к поражению даже печени. А еще там зуд купальщика, дерматиты и так далее. То есть настолько все серьезно.
1: Ну, конечно же, зуд купальщика, он, несмотря на то, что не сопровождается какими-то значительными поражениями
0: органов.
1: Человеческого организма, да, и органов, но, тем не менее, может доставить ряд неприятных моментов. Это, судя по его названию, это, конечно же, зуд, покраснение. При этом поражение достигается исключительно до того уровня, где человек находился в воде. То есть, если он по щиколотку в воде, то, соответственно, и покраснение все будет до этого уровня, в отличие от других различных инфекционных заболеваний.
0: Да.
1: Да, и, конечно же, это встречается чаще всего в цветущих водоемах, где много диких либо домашних уток, потому что именно они являются промежуточными хозяевами для личинок шистозоматом, которые являются как раз источниками этого заболевания,
0: ага.
1: Это черви.
0: Ага, то есть там, где утки плавают, лучше не купаться, так я понимаю, да?
1: Да, потому что на официальных зонах отдыха, конечно же, следят за тем, чтобы там не было водной растительности, где прятались бы утки, и там, в принципе, это практически полностью исключено. Uh-huh. Это более характерно для диких пляжей, где стоят знаки о запрете купания, но люди, к сожалению, все равно рвутся в воду,
0: ну, да,
1: невзирая ни на что.
0: Люди-то думают, что, в принципе, купаться нельзя, потому что там, допустим, коряги, там дно не исследованное. Да, ну мы же наверху плывем, мы же не ныряем, типа, да? Да, мы же в коряге нырять не будем, и вот поэтому, естественно, ну вот в частности у моего дома, все совершенно спокойно купаются, несмотря на то, что, да, табличка стоит, там, купаться нельзя. То есть все равно, если утки есть, то лучше не залезать, понятно.
2: Какие вы можете дать общие рекомендации любителям водных наслаждений? Ну вот чтобы уже их не пугать, но так, чтобы держать в тонусе.
1: В первую очередь, не купаться в необорудованных, незнакомых местах, в водоемах с загрязненной водой. Избегать места, где выставлены щиты с запретом купания. Не оставлять детей без присмотра. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения, конечно же. Вот. После купания, в любом случае, даже в разрешенном водоеме, обязательно принять душ с мылом. Uh-huh. Обработать ссадины и ранки специальными средствами. Ну и, конечно же, как бы уважать других посетителей, не выгуливать и не купать домашних животных в местах массового отдыха.
0: Согласен. Спасибо огромное. Представитель Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов был у нас на связи. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: До новых встреч.
1: Всего доброго, пожалуйста.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Формула любви, формула успеха – это вторично. Есть более важные задачи. Авторадио и Макфа представляют программу «Формула активной жизни». Слушайте и узнайте, какие ингредиенты сделают вкусное максимально полезным, какую пасту теперь готовят адепты правильного питания и что можно съесть, чтобы не только похудеть, но и быть здоровым. С 15 по 21 июня на Авторадио.
5: Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
6: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в НДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: кто ходит в гости по утрам, днем, по вечерам, по ночам, все поступают мудро.
1: И поэтому тарам-парам.
0: Тарам-парам. На то они и гости, да. Итак, гостеприимный ли вы человек, часто ли приходят к вам друзья, родственники, или вы больше сами любите ходить кому-нибудь по гостям, устраивать шумные посиделки и так далее. Разбираемся сегодня.
1: У меня по этому поводу есть яркий пример моего любимого кума Сереги, который придумал отличный вообще вариант. Ну, если у тебя не всегда бывают деньги для того, чтобы устроить вечеринку, пригласить друзей на свой день рождения, допустим, даже, да, ты делаешь просто. Друзья, объявляю такой флешмоб. Каждый приносит по блюду, по своему любимому готовит, приносит ко мне на день рождения и что-нибудь вот, чтобы налить в стакан тоже. Слушай, прекрасная вечеринка. Прекрасно.
0: Мы плюс-минус по такому же принципу тоже часто встречаемся с друзьями. То есть в любом случае, ну, люди что-то приносят с собой. У меня в этом отношении есть только одна подруга, которая просто сумасшедшая. Ей невероятно нравится накрывать на стол. И когда мы приезжаем к ней в гости...
1: Не дай бог, ты что-то принесешь?
0: Нет, она не то, что не принесет. Но просто там иногда это даже является глупостью определенно. Потому что она накрывает такой стол, который...
1: Что ты со своим сыром колбасным?
0: Да.
1: Заберешь его обратно, все, унеси даже. Чтобы я не видела даже.
0: Написали наши слушатели. Сейчас, секундочку.
1: Так, ну я могу...
0: Не, давай, я тоже готов.
1: Давай.
0: Наталья пишет. Для меня, если честно, гости это всегда напряг моральный. Исключение составляют только родители. Принимать всех остальных для меня это просто тяжкий душевный труд. При том, что я очень общительный человек, люблю подолгу трепаться, но только не у себя дома. Либо у кого-то в гостях, либо на нейтральной территории. Меня напрягает эта готовка, необходимо их развлекать. Еще неизвестно, когда же они наконец-то уйдут. Больше всего меня удивляет, что все так и норовят ко мне напроситься. Уж не знаю, как отмазаться. Еще такие, как я, есть? Или мне нужно стыдиться и вообще никому об этом не рассказывать? Вот такая вот информация есть.
1: Ну, тут разный подход бывает. Если ты с друзьями близко говоришь, ну просто все, ребят, камон, я пошел спать, хотите, гуляйте дальше. С собой закройте. Вот, спасибо большое. Станислав пишет. Ну, как сказать, люблю ли я гостей? Да, я люблю. Но только не тогда, когда приезжает тетка в гости. Но это
0: есть,
1: все.
0: Есть, кстати, по персональным тоже отдельно.
1: Да, вы когда уедете? А, да, в этот день. Пораньше. Нет, что ж, даже чайку не попьете, да, как в анекдоте. Ну, друзей в селе у меня нету. И приходить некому. А так посиделки нравятся, чтобы с кем-то поговорить. Ну, вот как-то обидно, что в селе никого не найти. Мало живет, что ли, людей в селе? Ну, бывает, конечно, такое.
0: Который входит в число друзей.
1: Не можете подружиться с ними?
0: Ну, такое тоже возможно. У меня не так много людей, которых я приглашаю в гости, да и не часто сейчас из-за маленьких детей. Хотя на днях была в гостях кума со своим другом, так зависли до 5 утра. Вообще, те, кого я люблю, меня в качестве гостей не напрягают. А вот свекровь, например, я ее не приглашаю почти никогда, но если только совсем не отвертеться. Так вот, после нее даже атмосфера какая-то гнетущая всегда остается, и дети заболевают. С готовкой, если нет времени, решаю так. Готовые салаты и нарезки, да и гости, как правило, приходят не с пустыми руками, поэтому хватает на всех, и с этим проблем никаких не случается.
1: Да, свекровь, она, честно говоря, начинает с критики часто. Вот так бывает. Хотя у меня, конечно, нет свекрови, да, понятно, что у меня теща. Но вот это, ну, что-то недосолено чуть-чуть как-то. А мясо где берете? Я бы посоветовал в другом месте. Ну, вот такие вот разговоры.
0: Потому что, конечно, все не приспособлены. Нужно обращаться за советами к умному человеку. Да? Слава богу, что зашла.
1: Если хоть бы не посоветовала.
0: Хоть бы уму разуму научитесь.
1: А спросите, мама, а когда вы нас пригласите, может быть? В общем, ладно, друзья, что-то личное, да, сейчас вырвалось, мне кажется. Спасибо огромное за ваши сообщения. Потрясающие. Некоторые действительно очень-очень гостеприимные. Так и хочется поехать, допустим, в дом на Аку погостить, да? Или там Светлана приглашала, я помню. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что это случится когда-нибудь. Ну а пока мы приглашаем вас к нам буквально через 10 минут на нашу фирменную музыкальную пародию, которая касается гостеприимства.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну что ж, подводя итог нашему сегодняшнему заседанию в эфире, мы сделаем вывод, что действительно народ у нас гостеприимный. Что, собственно, и показали исследования. Во-первых, это является, скажем так, национальным, чертой национального характера, что не всем свойственно на этой планете. Вот, это
2: есть, конечно, скептики, которые утверждают, что и мы стали утрачивать эту особенность свою.
1: Есть такое, да. Некоторые не могут себе просто реально по финансовым соображениям позволить пригласить друзей, хотя... Опять-таки, какие друзья может зависеть, если это твои близкие друзья, которые понимают твое положение, возможно.
2: Вы вместе зашли в магазин просто, да, и что-то быстренько придумали на ходу, и вы абсолютно довольны
1: и
2: счастливы.
1: И, конечно, ценные такие посиделки, которые организовываются спонтанно, не по какому-нибудь поводу, дню рождения, юбилея или, не дай бог, каким-нибудь другим поводом, сами знаем, каким-то печальным бывает. Вот, а так вот просто взять и завалиться, как было времена, да с ночевкой, как говорит моя кума, православные, терпите. Придя там в 11 вечера.
2: Мы приехали, все.
1: Да. И оставшись ночевать, там, и с разговорами за полночь и так далее. Многие по этому делу скучают. Особенно, когда раньше, вот как у меня жена вспоминает, когда съезжали все родственники, дедушки, бабушки за одним
2: когда
1: столом.
2: Когда ночевать на полу, потом...
1: Да,
2: это
1: несмотря на то, что квартира вот такая, вот там, да. 40 квадратных метров.
2: Я до сих пор обожаю смотреть фотографии своих родителей, у которых, значит, там застолье, а на столе прямо вот сковородка с яичницей.
1: Да.
2: Это центральное блюдо. И все счастливые, да невозможно.
1: Ну, слушай, ну не лукавь. Что? Около сковородки с яичницей наверняка стоит что-то другое, и все счастливы.
2: Это понятно. Я тебе говорю просто про сковородку, про то, что вот тут вот не до этикета, не до того, что там какое-то
1: погребается из холодильника все, что есть.
2: Абсолютно. Понятно, что это было не первое блюдо, но это уже, видимо, когда...
1: Бежится к соседке, забирается последняя курица.
2: Ну, это вряд ли. Ну, по соседям не бегали.
1: Удивительно, мы бегали. Вот.
2: За последней курицей к соседке. Соседка такая, боже мой, когда же они съедут? Последнюю курицу опять
1: Нет,
2: забрали.
1: Нет, потому что они тоже к нам забегали. В общем, друзья, давайте жить дружно, так и хочется сказать опять словами кота Леопольда. Вот, давайте ходить друг к другу в гости. Давайте говорить
2: так,
1: друг
2: все,
1: другу.
2: Так, все, хорош.
1: Нет,
2: все,
1: это не хорош, если сейчас будет. Но, правда, про другое гостеприимство. Завершение нашей программы.
0: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
1: Не, что, гостей мы любим. И
2: конечно.
1: Сейчас самая гостеприимная пародия в нашем исполнении.
2: Заходите,
1: опа!
2: Дорогие!
1: Рад заходите, вам! Заходите в мой дом!
2: Заходите в его дом!
1: Да. А условия гостеприимства вы сейчас услышите. Я превращаюсь в Михаила Круга.
3: Я гостям очень рад. Пригласил и доволен, принимаю гостей в день недели любой.

0: пьяная туса. Я и весел, и сыт, и вниманием польщен. На обратном пути это надо вынести мусор. А вот вам, кстати, пакет. Приходите еще. На обратном пути надо вынести мусор. Вот вам, кстати, пакет. Приходите.
1: Приходите.
0: Как говорится, еще. Друзья, это было самое гостеприимное шоу на российском радио. Мурзилки Лайв. Брагин, Корнеева.
1: Приходите.
0: И Захар. До завтра. Пока.
2: Вечернее шоу. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Названа предварительная причина крушения самолета в Иркутской области. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: Губернатор Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3. Это отказ двигателя, заявил Игорь Кобзев. Экипаж бомбардировщика доставлен в больницу, летчики проходят обследование. Состояние 3 человек легкой степени тяжести, 1 в среднетяжелом, угрозы их жизни нет. Напомню, самолет разбился при заходе на посадку, он выполнял учебно-тренировочный полет, экипаж катапультировался, у самолета не было боекомплекта.
3: Про Подмосковье.
2: В подмосковных Мытищах и Ступине объявлен карантин из-за бешенства. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщает сайт правительства региона. Мытищинский очаг заражения выявили у дома номер 2 по Сиреневой улице в деревне Чеверево. В Ступине вспышку бешенства зафиксировали у дома номер 13 во Вражном тупике в деревне Ивантеево.
3: Про болезни.
2: Эксперты рассказали, что может раздражать россиян в офисе. Мешать работе может мизофония. Это неврологическая непереносимость определенных повседневных звуков, которая в условиях open space часто перерастает буквально в офисную ярость. Например, дискомфорт может доставить щелканье ручкой, стук клавиш, тиканье часов или любые другие звуки. Врач-психиатр высшей категории Алексей Казанцев рассказал Авторадио, как себя успокоить в моменты агрессии.
5: Попробовать описать все, что вы увидите, сосредоточиться на других объектах и действиях. Есть варианты работы с холодом и техники заземления. И вести дневник чувств. Умеренная регулярная физическая активность, йога, массаж, техники релаксации. Глубокое дыхание позволяет снизить уровень тревоги и напряжения, переключить внимание. Есть такая техника расслабления по Джекобсону. Необходимо обследоваться. Возможно, есть какие-то травмы головного мозга были, о которых вы не знаете в детстве. Патологии центральной нервной системы и так далее. Почему у вас повышенная причина сенсорной чувствительности.
2: По словам врачей, люди с мизофонией могут испытывать не только эмоциональный дискомфорт, но и физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, потливость, мышечное напряжение, даже тошнота. В тяжелых случаях мизофония может приводить к социальной изоляции, поскольку человек старается избегать ситуаций, в которых он может столкнуться с триггерными звуками.
3: Про экологию.
2: Жители столицы сообщили о массовой гибели рыбы в Москве-реке. Это произошло на набережной около метро «Технопарк». В соцсетях появились видеокадры, на которых в воде плавают десятки мертвых рыб. Сообщается, что в ситуации сейчас разбирается прокуратура, а экологи взяли пробы воды. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля 45 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Зиверт в вечернем эфире Авторадио. Друзья, ну, собственно, скоро уже услышимся вживую, что называется. До 4 июля остается совсем немного, и пусть праздники прошли, хочется дождаться поскорее теперь этого большого музыкального праздника, который пройдет на стадионе ВТБ-арена и пригласит 30 тысяч танцующих нас туда. И Зиверт, конечно же, будет там, и еще масса шикарных артистов, которых мы любим. Это и Егор Крид, и Иванушки, и Стас Михайлов, и Татьяна Буланова, и Ева Польна, и Григорий Лепс, и Мари Краймбрери, и дискотека «Авария», и «Елка», и многие-многие другие. Я не знаю, сколько осталось билетов. Думаю, что совсем немного. На сайте авторадио.ру заходите, проверяйте. Категория вечеринки 12+. Обязательно должны мы с вами увидеться 4 июля. Зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного вечера в этот понедельник. Проводим его, конечно, под хорошую музыку в компании любимого Авторадио. Еще раз всем привет!

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОКР-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Авторадио.

Ну, а студия Авторадио находится на 8-м этаже. Зато я на 7-м просто небе от счастья от возможности вернуться в вечерний эфир Авторадио. Честно, друзья, хоть и получился удачным загородный отдых, но все-таки вернуться вновь в город, прийти на работу, увидеть коллег, ну и самое главное, услышаться с вами, это очень-очень важно. Всем желаю прекрасного расположения духа, отличного настроения. Надеюсь, от праздников уже отошли, и этот понедельник зашел вам прекрасно.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Евросоюз расширил санкции против России. В список вошли более 80 физлиц и организаций. Среди них генпрокурор Александр Гуцан, бывший детский омбудсмен Павел Астахов, компания «Лукойл», «Западная Сибирь», «Газпромнефть», «Шиппинг», предприятие «Роскосмоса» НПО имени Лавочкина. Также ограничения введены в отношении российских блогеров и журналистов.
3: Про помощь.
2: В Тульской области помогут всем пострадавшим после ночной атаки беспилотников. Выплаты предусмотрены для тех, кто получил ранение или потерял имущество. Помощь окажут и семьям погибших. Сейчас в Туле продолжают обход домов в пострадавших населенных пунктах, чтобы зафиксировать повреждения.
3: Про чрезвычайные ситуации.
2: После пожара в пятиэтажке в Самаре объявлен режим ЧС муниципального характера. Сейчас в доме продолжаются аварийно-спасательные работы, устанавливаются подпорные устройства. Планируется техническое обследование конструкции здания. По данным властей, в результате взрыва бытового газа в пятиэтажке загорелись квартиры. Погибли две женщины, пострадали 12 человек.
3: Про стихию.
2: Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Он будет действовать до конца дня 17 июня. Автомобилистов просят не парковать машины вблизи деревьев, а пешеходов не укрываться под ними во время непогоды. Подробнее о погоде в беседе с Авторадио рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
4: В начале недели, в ее первой половине, понадобятся зонты и в отдельные дни даже, наверное, свитера или курточки. В первой половине этой недели за формирование метеоусловий будет отвечать циклон, центр которого кружит над районами Карелии. А в такой ситуации регион ждут облачная с прояснениями погода, дожди больше всего ожидается предстоящей ночью. Вторник днем дожди местами будут сопровождаться грозами. Самым холодным днем этой недели ожидается среда. В столице в этот день плюс 16, плюс 18 всего. В соседних регионах от плюс 14 до плюс 19 градусов. Начнет меняться погода в пятницу. Дожди постепенно прекратятся. Днем в Москве уже чуть выше плюс 20 градусов. В соседних регионах плюс 18, плюс 23 градуса.
2: Синоптик также добавил, что уже в выходные москвичам понадобятся солнцезащитные очки, потому что будет солнечная и сухая погода. Тем временем в Крымском районе Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. Они возникли после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. Отмечается, что вода продолжает заливать сельхозземли и подходит к населенным пунктам. Под угрозой сейчас Троицкий, Кеслеровский, Киевский и Южный сельские поселения.
3: Про политиков.
2: Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум в электронном виде. А уже в эту пятницу в Женеве может состояться встреча делегаций Вашингтона и Тегерана перед церемонией подписания документа об урегулировании конфликта. Ранее представители Ирана и Соединенных Штатов объявили о достижении соглашения, которое предусматривает полное прекращение боевых действий. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 72 рубля и 45 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 83 рубля и 80 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Да, друзья, вот такой спортивный лозунг бывает по понедельникам в нашей жизни. Выше, быстрее, сильнее, чтобы все успеть после долгого уикенда. Но уверен, что вы справились, и сегодня этим вечером вместе с Авторадио можете позволить несколько минут, да чего уж минут, часов даже, отдохнуть и посвятить их исключительно себе, чтобы завтра уже войти в новый день, ну, как 17-летний. В душе-то мы, конечно, всегда так себя чувствуем. Неважно, что там в паспорте, да чего в него заглядывать. Это Олег Пивунов, Авторадио. Всем привет!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

Ну, здесь по классике, друзья. Забывать нужно все плохое, а все хорошее, конечно же, помнить. Например, помнить, что авторадио доступно вещание и в интернете, так что не обязательно FM-приемник иметь под рукой или умную колонку. Даже если вы далеко за пределами нашей родины, пожалуйста, в интернете находите авторадио и слушайте. И будьте с любимой радиостанцией рядом. Что еще важно помнить, что чуть больше 2 недель осталось до 4 июля, а там мы с вами зажжем на большой дискотеке авторадио. И вот каждую минутку этой музыкальной феерии мы с вами постараемся уже запомнить, согласитесь. Ну, учтите, какие артисты у нас играют. Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Крэнбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Агата Кристи и многие другие. Запоминайте еще, что билет на сайте авторадио.ру до сих пор доступны. Категория 12+. Всем добрый вечер. Это Олег Пивунов. Как ваше настроение, друзья? Надеюсь, что хорошее.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

А вот после того, как мы с вами зажжем на большой дискотеке Авторадио 4 июля, не только Голливуд плакать будет, и Канны, и многие другие города на этой планете, поверьте, позавидуют тому, как мы умеем делать вечеринки. Итак, друзья, 4 июля, чуть больше 2 недель остается, когда мы с вами в стадионном формате на ВТБ-арене зажжем под лучших артистов, которые звучат на Авторадио, в том числе нас с вами встретят Егор Крид, Зиверт, Анасти, Иванушки, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Диана Арбень, Нагат Кристи и многие другие. Ну, кстати, приезжать можно и из Голливуда, из любых городов вообще, в летнюю июльскую красивую столицу. Стоит лишь зайти на авторадио.ру и приобрести там билет категория 12+. Всем привет!

mixtures, bridge, pillars.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Реклама.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
2: Информация об организации основана на риске игр, паре, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов. Выигрыши указаны на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

Одиночество вам не грозит, это я гарантирую, друзья. Если рядом есть авторадио, если рядом есть умная колонка, приемник или интернет-вещание, вы никогда не останетесь одни. Точно. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет. Это вечерний, уже почти ночной эфир Авторадио. Надеюсь, что все дела понедельника остаются позади. Этот день свои полномочия оставляет. Ну, а наши мысли направлены только в будущее. А в новом дне хочу вам пожелать, ну, собственно, сами себе пожелайте. Вот пусть оно все и сбудется, друзья. Салют, доброй ночи.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

ярко и зажигательно в эфире Авторадио. В целом, для тех, кто сейчас по тем или иным причинам не спит, я думаю, это только плюс. Надеюсь, причины уважительные. И тогда пожелаю вам успехов в том, чем вы сейчас не занимались. Иван Прудников меня зовут. Прямой эфир Авторадио остается где-то рядышком. Где-то.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Можно ли иногда о чем-то помечтать? Естественно, разумеется. Главное, не оставаться заложником этой мечты. Ну, то есть жить днем сегодняшним, с уверенностью смотреть завтра. И, конечно же, планировать. Иван Прудников меня зовут. Привет, дорогие. Вы вместе с Авторадио. И верю, что у вас все обязательно получится. По крайней мере, очередная неделя – это шанс этого достичь.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

безумной любви. Мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Прямой эфир Авторадио продолжается, звучит для всей страны. Здравствуйте, тысячи городов, здравствуйте, миллионы прекрасных слушателей. Здорово, что вы везде и всегда настраиваетесь именно на нас. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Как именно здесь решать только вам. Главное, чтобы наша дружба длиной в десятилетия продолжалась и становилась только крепче. К этому и призываю. Привет, дорогие, и по возможности погромче звуком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.